В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: сам идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru
1: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте gorafit.ru.

0: нам что-то изобрали?
1: Что?
0: А что?
1: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Ловитой на Авито это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Погода.
1: Давай узнаем, каким будет первый осенний день в 2026 году. Сейчас плюс 14 в Самаре по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня до 26, между прочим, достаточно жарко, как и на рекорде. Ну, у нас всегда так и зимой, и летом. Джази и Лизви, Аматоли впереди. Также Хюгель, новиночка, а с 7 до 11 мега утро. Ну и самое главное, сегодня прозвучит та самая информация приятная, да, о том, как мы будем отмечать 22-й день рождения. Первый танцевальный в Самаре. Не пропускай!
2: Реклама. Обычный день. Если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня. Попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Квартира, кладовая и паркинг за 8 200 000 рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Застройщик ООО «Заказ капитал». Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 300 600 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 170 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая 55 или Антонова Овсеенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Спасибо за то, что вы с нами.
0: Отмечать будем все вместе.
1: Скоро все начнется.

5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России.

0: отмечает в этом году, и мы решили отметить, вот как старые добрые, ну, для тех, кто с нами давным-давно, а если ты из новых слушателей, может быть, с не таким большим стажем, то увидишь, как все происходит, и себя тоже покажешь. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции, от тех, кто тебе знаком, и неважно, какой стаж слушания у тебя, да, потому что они по сей день вместе с нами зажигают, вещают, играют. Диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев, незабываемых эмоций. Также будут розыгрыши подарков, будет кое-какой сюрприз. Обязательно присоединяйся к нам. Скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений. Ну и еще кое-что будет разыграно. Подробности буквально на днях. Но уже сейчас ты можешь купить билеты по первой цене. Запрещено для детей. В этом часе, ну естественно, что бы ни происходило, мы начинаем все с кофейной разминки, да, через 15 минут. Ну а музыки, музыки много, и вот как раз-таки здесь и темы наших дней, и классика, все будет, будет Бауса Магнетик. Скоро-скоро, Клуни и Good Girl. Магнетик. Это просто тема наших дней, вообще новинка, Тини Гесслер, очень скоро. Еще одну обновку давай заценим, прочувствуем, насладимся ей. The Second Voice and Elvin Senna. Ну а прямо сейчас Эйв, я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра, прекрасного учебного года, если ты причастен. Ну и, конечно же, мы еще не раз, конечно, об этом скажем. Будем надеяться увидеть тебя на праздновании дня рождения Радио Рекорд Самара.
1: Dance Radio. 22 года.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Прогноз астрологов. Овны, у утренней усталости нет шансов. Сегодня день принесет мощный заряд бодрости. Тельцы, благоприятный момент для того, чтобы порадовать себя обновкой или вкусным ужином. Близнецы, обратите внимание на предложения от коллег. Среди них скрывается отличная перспектива. Раки, постарайтесь провести день без спешки. Спокойный темп принесет гораздо больше пользы. Львы, рекомендовано заняться творчеством или уделить время своему главному хобби. Девы, проявите чуткость к окружающим. Ваша поддержка сегодня кому-то очень необходима. Весы, отличный день для того, чтобы навести идеальную чистоту на рабочем месте. Скорпионы, направьте внимание на финансовые вопросы, планирование бюджета будет весьма удачным. Стрельцы, вас ждут приятные совпадения, любые мелкие неурядицы разрешатся сами собой. Козероги, вечер идеален для чтения, просмотра хорошего фильма и полного расслабления. Водолеи, смело делитесь своими мыслями, сегодня вас готовы слушать и понимать. Рыбы, запишите свои главные цели на эту осень, четкий план поможет двигаться вперед. Переслушать прогноз можно в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Как будем отмечать день рождения? Ну, не все, конечно, рассказали, но такую основную часть. Если все прослушал, то, конечно же, еще много раз повторим тебе и пропишем все в наших соцсетях, естественно. Но начинаем все, я имею в виду любой день, любое мегаутро, с эндемикса, с кофейной разминки. Приглашу сразу троих в кофейню Мозаик Coffee & Tea. Подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофе. Ставлю 15-секундную подборку из треков. Нужно пересчитать их, отправить количество в личку телеги, либо в личку ВК. Все, считаем,

0: Дай варианты 4 или 6. Сколько тут треков было? Отправляй четверку либо шестерку в личку телеграм-канала. Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, прям в канале внутри, либо в личку ВК. Неважно, куда, сообщения все приходят в одно окно. Вот серьезно, где удобно, там пиши. 4 либо 6 отправляешь до 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Жаркий денек ожидается, но я надеюсь, в хорошем смысле. Ну, в плане погоды, наверное, все-таки в хорошем смысле, потому что погода такая и всем, и вам, и каждому. Плюс 14 сейчас в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Днем не холодно, не жарко, переменной облачности до 26. А по музыке тоже всем и каждому треки придут по душе. Клуни, Good Girl, очень скоро. И новиночку прям буквально через чуть-чуть заценим одну.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Рекорд. Празднуем день рождения

Декады рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

Mix. Открываем список победителей различных розыгрышей на рекорде и начинаем вписывать первую фамилию в осеннюю главу. Да, первые осенние слушатели, которые что-то выигрывают у нас. Начинаем, естественно, с разминки In The Mix, с кофейной разминки. Дарим по двойному приглашению в Mosaic Coffee & Tea на абсолютно любой кофе. Сразу троим. Ранее ставил 15-секундную подборку треков, надо было их пересчитать. Должно было получиться 6 штук. Ну, либо из моих вариантов шестерку должен был выбрать и отправить личку телеги либо в личку ВК. Вовремя и верно у нас ответили Вероника Иванова, Егор Корнев и Кристина Мартынова. Вероника, Егор, Кристина, я вас поздравляю, желаю приятного кофепития. Ну, а каждому желаю отличной осени. И уверен, что рекорд приложит руку к тому, чтобы она стала чуточку лучше. Только чуточку лучше. Мы день рождения будем отмечать совсем скоро. Однозначно, как минимум, одно яркое событие точно случится. Ну, а день рождения, если ты еще не в курсе, то расскажу чуть-чуть попозже. Хотя уже информация звучала. Доброе утро!

0: Рекорд. Новости.
1: Более 450 самарцев получат квартиры в 2026 году. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале «Макс». За два года в Самаре существенно сократилась очередь на получение нового жилья, уточнил мэр. Телебашни в городах России сегодня включат специальную подсветку в честь Дня знаний. В Самаре также будут транслироваться поздравительные надписи, изображения школьных принадлежностей, осенние листва. Увидеть можно ее с наступлением темноты и до полуночи. Дополнительный транспорт будет работать в Самаре сегодня, в день футбольного матча «Акрон-Локомотив». В течение вторника будет обеспечена бесперебойная работа трамвайных маршрутов. Для развоза зрителей к 19.15 на остановочный пункт «Самара-Арена» подадут дополнительный подвижной состав. С обеда и до начала матча и после него автобусные маршруты номер 1.67 будут совершать заезд на территорию парковки стадиона. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Кстати, по поводу футбола, мы разыгрываем билеты туда. Фан-айди не требуется, поэтому можно сегодня выиграть, сегодня же пойти на матч. Все очень просто. В эфире звучит свисток арбитра. Ты его запоминаешь, слышишь, запоминаешь, в каком треке он прозвучал. В конце часа спрашиваем, в какой теме из двух предложенных этот сигнал был зашит. Отвечаешь своевременно и верно. Даже если ты не знаешь, не помнишь, прослушал, можно угадать. Получаешь два билета.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Я молод, мне совсем недавно было 30 лет. Если быть чуть-чуть точнее, через годик 40. Квартира в ипотеку и в кредитки. По утрам всегда запор, по вечерам тахикардия. Там, где должен быть пресс, давно пивной живот. Там, где лысина должна быть, появится вот-вот. Молодежь современная, давно в отцы гожу. Но сам того не замечаю, постоянно моложусь.

0: ситуацию на рекорде.
1: И пуская скуф, зову Удонья лапшой, пузик есть небольшой, зато мягкий, словно пух.
0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Так, ну, мы на рекорде сделаем все возможное, чтобы день задался с самого утра, чтобы начал получаться прям с утра пораньше. Ну и про вечер тоже не забываем. Ну, во-первых, и днем, и вечером у нас много отличной музыки, общения, и розыгрыши различные. Ну и мы еще тебя сопровождаем на различные мероприятия. К примеру, сегодняшний день можно завершить на стадионе. Приглашаем тебя постоянно на Самара-арену, на домашний матч «Акрона» «Крылья Советов». Ближайшая игра сегодня вечером – это кубковый матч «Акрон Локомотив» для детей старше 6 лет. Билеты есть, фан-айди не нужно, можно просто выиграть и сразу пойти. Сегодня вечером правила такие, мы предупреждаем тебя о том, что в часе может прозвучать свисток арбитра в каком-то треке, ну а в конце 60-минутки спрашиваем тебя, в какой же теме этот свисток был зашит. Ставим два варианта, и ты выбираешь первый либо второй, отправляешь цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги либо в личку ВК. Вот прямо сейчас ставлю два фрагмента, выбираю, отправляю цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги, кнопка отправки в нашем прям канале, в нижнем углу ленты, либо в личку ВК, номер телефона не забудь указать. Варианты такие. Первый. Это новая работа The Second Voice от Эллен Сена. Вариант номер два. Хорошо знакомая тебе Magnetic. Цифра 1, либо цифру 2 отправляй в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Не забудь номер телефона. Жду 25-го по счету.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас столбик термометра находится около отметки плюс 16. По данным Яндекс Погоды, днем около 25. Вероятность небольшого дождя имеется. Загрузка дорог оценивается пока по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла к 9 часам. Прогнозирует нам 5 баллов. Все уплотнится. В данный момент на 22-го партии езда от Победы до Заводского. Что на Заводском от Профильной и до 22-го партии езда есть сложности. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой это уже 10 минут. Ну и в обратку, кстати, от Новосадовой до Московского шоссе тоже придется остановиться. А так в целом, пока что все относительно спокойно, свободно. Будь аккуратен, в любом случае. Идем дальше и ждем Тому Боксера, Морена Классика в новом виде. И Тиесто тоже будет с нами.
2: Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
8: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» «Крылья Советов» принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос!
9: 0+. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
3: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: Так, ну и еще одного болельщика. Мы отправляем на стадион. Я смотрю просто фамилию. Вот, все, нашел. К сожалению, связаться еще не удалось. Мы разыгрываем билеты на матч «Акрон-Локомотив» сегодня для детей старше 6 лет. Вообще, в принципе, мы постоянно тебя отправляем на «Самара-Арена», на все домашние матчи. Еще следующая игра уже на пятки наступает. Так, ну пока с тем матчем, который сегодня... Мы работаем и еще несколько билетов разыграем, тем более, что фан-айди не нужно, можно просто выиграть и вечером уже, да, так вот как-то необычно провести время, вечер буднего дня, еще день знаний завершить на стадионе. В начале часа говорим о том, что цветок арбитра может прозвучать в любой момент, а в конце часа спрашиваем, в какой теме он был. Выбираешь первый фрагмент, либо второй из предложенных, отправляешь цифру 1, либо цифру 2. Надо было цифру 1 в этот раз отправить, далеко не все ответили верно, а те, кто и верно ответили, не все номер телефона оставил, а я предупреждал, просил. С номером телефона, но созвониться я, честно, не успел еще. Максим Кулагин, последние цифры номера мобильника 0987. 0987. Максим Кулагин, поздравляю тебя. Билеты на матч «Акрон-Локомотив» достаются тебе. Да, билеты есть еще и брендированная рекордная минералка, и еще что еще, билеты в кино, и много чего вкусного, полезного, ну и самое главное, информативного. Здесь «Мега-утро».

0: ошибки, яркие воспоминания и грандиозные события. Мы не всегда знали, что ждет нас завтра, но верили, что лучшее еще впереди.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Мега утро!
0: На рекорде.
3: Начало 9-го в Самаре. Как много тем, о которых надо сегодня поговорить. Ну, конечно же, 1 сентября, День знаний. Но поговорим, хотя уже начали, в принципе, в телеге Максима. Там опросы постоянно устраиваем. Я уж молчу про сами оперативные, да, и важные новости. Все это там. Подписывайся. Кстати, тоже сообщаю, что на дорогах происходит, к примеру, где патрулирует ДПС и какие-то проблемы, может быть, рубрика «Засада» будет в этом чате. Ну и, конечно, наша главная тема для разговоров на ближайшее время, даже месяц не один. Это день рождения первой танцевальной. В Самаре мы отмечаем 22 года, 20 ноября. В ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. Все-все-все прям самые вкусные топовые хиты за 22 года. Ну и, конечно же, актуальные темы наших дней в специальных сетах от хорошо нам знакомых наших любимчиков из Питера. DJ Phil и MC Жан 20 ноября в «Сигнале». 5 часов музыки, танцев, ну и подарки тоже будет. Будет еще один сюрприз, о котором чуть-чуть попозже мы тебе расскажем. Пока все-таки давай отложим информацию о том, что 22 года мы отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Скоро мы еще начнем специальный розыгрыш приглашений в эфире, и не только их. Подробности буквально на днях. Ну а пока покупай билеты по первой цене. Запрещено для детей. Так, в этом часе я уже заикнулся о том, что у нас будет рубрика «Засада», будет рубрика «Трэш-пати». Мы слушаем неформатные треки. Ну и, конечно, поиграем уже буквально минут через 15. Ну а музыку мы слушаем нон-стопом. В ближайшее время Mo Black и Я Море. Также хит, хотел сказать, этого лета. Хит прошедшего лета. Скоро здесь Мадонна и Мартин Гаррикс. Включу для тебя Афроджек. Ну и прямо сейчас DJ Goya, Джейсон Дерула, я Сергей Шенко. Желаю доброе утро тебе. Это Рекорд Дэнс Радио.
0: Рекорд Дэнс Радио. 22 года вместе.

Требовалось до 500 голубей, чтобы поднять в воздух почтальона.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Прогноз астрологов. Овны, у утренней усталости нет шансов. Сегодня день принесет мощный заряд бодрости. Тельцы, благоприятный момент для того, чтобы порадовать себя обновкой или вкусным ужином. Близнецы, обратите внимание на предложения от коллег. Среди них скрывается отличная перспектива. Раки, постарайтесь провести день без спешки. Спокойный темп принесет гораздо больше пользы. Львы, рекомендовано заняться творчеством или уделить время своему главному хобби. Девы, проявите чуткость к окружающим. Ваша поддержка сегодня кому-то очень необходима. Весы, отличный день для того, чтобы навести идеальную чистоту на рабочем месте. Скорпионы, направьте внимание на финансовые вопросы, планирование бюджета будет весьма удачным. Стрельцы, вас ждут приятные совпадения, любые мелкие неурядицы разрешатся сами собой. Козероги, вечер идеален для чтения, просмотра хорошего фильма и полного расслабления. Водолеи, смело делитесь своими мыслями, сегодня вас готовы слушать и понимать. Рыбы, запишите свои главные цели на эту осень, четкий план поможет двигаться вперед. Переслушать прогноз можно в Макси и Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Мега утро!

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.18 в Самаре. Продолжаем летнюю игру даже 1 сентября. А, во-первых, ну и что? Что нам будет за это? Продолжаем ее. Ну, захотели так, пока еще продолжаем. Ну и к тому же на улице как-то так и не холодно, да? Ну, это нормально, что не холодно 1 сентября. Фирменную брендированную минералочку дарим тебе несколько раз в день. Выигрывай рекордную артезианскую воду в красивых, симпатичных бутылочках с логотипом Первой танцевальной от производителя Кристальной. Мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «Хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Если ты, кстати, еще ни разу не написал за лето, то напиши, шанс, когда мы играем равны. И у тех, кто давным-давно написал, и у тех, кто недавно. Главное — указать номер телефона. Мы случайным образом выбираем, дозваниваемся. Если участник отвечает на звонок, он становится H2Ошником. Вот через несколько минут, надеюсь, плюс один H2Ошник появится.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент Самаре плюс 17. Действительно жарко по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня 24-26. На дорогах пока не так жарко. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения. Отметим заводское от профильной до 22-го. На 22-м от эстакады до заводского. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой сложности сейчас. Ну и в принципе все. Все, плотное движение по городу. Будьте аккуратны, внимательны. Если есть на что обратить внимание, сообщай в телеге Макси под постами за сада.
0: Рекорд. Реклама. ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев. Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции ООО «СЗК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонте строительства трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте galastochka.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
9: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
10: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
11: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные. эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
12: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Ну, а мы уже объявили о старте, такой подготовки к празднованию дня рождения Радио Рекорд Самара. Ну и с тебя тоже подготовочка, да, мы тебя ждем и будем рады видеть. Мы отмечаем 22-й день рождения в Самаре. В ивент-холле «Сигнал» 20 ноября пройдет грандиозная вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года. Ну и актуальные треки наших дней, куда без них, да? В специальных сетах от резидентов радиостанции из Питера DJ Phil и MC Жан. 5 часов музыки, танцев, незабываемые, конечно, эмоции. Естественно, интерактив будет, естественно, подарки. Присоединяйся, успей купить первую ограниченную партию билетов за 1400 на кассиру ООО «Кассиру Национальный». Билетный оператор ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
12: Празднуем день рождения.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.26, сама, если раньше мы говорили, ну вот, сейчас познакомимся с еще одним нашим таким летним H2Ошником, то все, осенние уже пошли, все, осень наступила, а мы разыгрываем фирменную брендированную артезианскую воду рекорда, ее, потому что у нас очень-очень много, и мне кажется, она никак не помешает даже нашим новым игрушкам, которые вот-вот уже стартанут. Да, разыгрываем брендированную воду несколько раз в день, звоним, но тем более правила простые, тут вообще, ну, какие препятствия есть для того, чтобы разыгрывать. Правила действительно простые, мы звоним одному из тех, кто ранее писал сразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Во-первых, неважно, куда ты пишешь, все сообщения приходят в одно окно. Во-вторых, ну, главное указать номер телефона. «Хочу пить», дальше номер телефона. Мы случайным образом отбираем, звоним, и игроку нужно ответить на звонок. Все, никакие пароли, ничего не спрашиваем такое, да, здесь какие-то правильные ответы. Но один вопрос все-таки зададим. Все ли заберет наш участник, всю ли воду, которая у нас на кону? У нас на кону разное количество. Всегда как минимум 4 штуки, это точно, это же базовый минимум, как мы говорим. Ну, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если они вот на тот вопрос, все ли заберет, ответили, что поделюсь. Сейчас, кстати, 4 бутылочки. То есть до этого не то, что не поделились, все забрали. 4 бутылочки, и будем звонить мы Ольге. 4407, последняя цифра номера мобильника. Если Оля ответит на звонок, то она станет H2Ошницей рекорда, забирает 4 бутылочки. Либо может перекинуть часть на следующую игру. И уже следующий потенциальный H2Ошник будет заниматься этими раздумьями, да? Ломать голову, все ли забрать или поделиться. Так, ждем гудки. По-моему, что-то даже прозвучало.
2: Алло.
1: О, Ольга, здравствуй, доброе утро. Это рекорд тебя беспокоит, не пугайся. Ты в прямом эфире. Ты нам писала фразу «хочу пить», ну и в этой игрушке H2Ошники. Ты же помнишь, да, знаешь о ней?
2: Да, конечно, слушаю вас каждый день.
1: Прекрасно, вот рандом выбрал тебя, поэтому тебе позвонили. И все, ты ответила. И по нашим наисложнейшим правилам становишься H2Ошницей рекорда. Уже достаточно ответить на звонок, Оль. Ты забираешь брендированную воду. Да, ну надо определиться только с количеством. Смотри, до тебя все забрали, но у нас всегда на кону 4 штуки. Поэтому есть сейчас 4 бутылочки фирменных с логотипом рекорда. Тебе нужно вот либо все забрать, либо 3 забрать, а одну мы на следующую игру перекинем. Как ты думаешь?
2: Я заберу все.
1: Все? А что как тихо? Ты думаешь, нас никто не услышит?
2: Я все заберу.
1: Вот так вот надо, конечно, Оля. Я тебя поздравляю. Еще раз 4 бутылочки забираешь. Значит, в следующий раз будет вновь 4 бутылочки. Оль, ну, все хорошего тебе вторника. Как сегодня День знаний? Отмечается как-то? Есть повод кого-нибудь ведем?
2: Есть, конечно, да.
1: Кого?
2: Да.
1: Кого ведем в школу? Ну, или кто там сам может
2: пойти? Крестников.
1: Все, им огромный привет передавай от рекорда. Вот, ну, можешь водицы рекордной угостить. Идем дальше. Вода не закончилась. Это хорошо, это прекрасно. Но не только вода, у нас много всего впереди. В ближайшие минуты рубрика «Засада».

0: Рекорд. Новости.
1: 8:33. На часах в Новокубышске из-за атаки бабла выбило окна в одном из многоквартирных домов. Жителям предоставляет вся необходимая помощь, в том числе работают пункты временного размещения, сообщают власти. В Самарской области есть повреждения на нескольких жилых объектах, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, контролирует прокуратура региона. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Режим беспилотной опасности продлился в Самарской области сегодня больше 5 часов. Уже объявлено об отбое. Ограничения вводились также в аэропорту Курумыч. Сейчас задерживается 9 рейсов, 1 отменен. Оперативно узнавая обо всех новостях в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм.
0: Засада на рекорде.
1: И прямо сейчас я почитаю твои сообщения о том, что на дорогах города происходит, где с особым рвением ПДД соблюдать надо, где, может быть, необычные пробки, затор, не работающие топоры, открытые колодцы, может быть, ямы, еще что-то, ДТПшки какие-то необычные. Пиши в Максе и в телеге под постами засада, ну и в личку телеги, в личку ВК тоже сообщение прилетает. Мы, конечно, дублируем все во все наши порталы, паблики. Воронежская свобода вот здесь, сюда, по свободе, как Калинина поворачивать. Спасибо за информацию. Далее. Улица Победы от Кирова к Нововокзальной. Такое сообщение прилетело. Еще нужно где быть аккуратнее, внимательнее. С особым рвением ПДД соблюдать. Воронежская свобода к улице Победы. После свободы. Вот от Евгения. Юшка, пост в город. Пост моя, Кирова, пост в город. Заводскую с Юшки в обе стороны. Тоже вот такие сведения у нас имеются. Еще раз напомню, в телеге в Максе. Пиши под постами засада в комментариях, чтобы все сразу могли оперативно все прочитать, не дожидаясь, когда что-то в эфире будет озвучено. Так, про Воронежскую свободу очень многие написали. Так, на Солнечной стоят у 5-й просеки. Такой вот тоже комментарий прилетел прям буквально совсем недавно. Так, ну и все, наверное, пока что амбар в город. Ну, в принципе, другими словами, уже озвучил. Будут новые данные в телеге в Максе. Пиши сразу под постами засада. Будь аккуратен и соблюдай правила дорожного движения. Ну а далее у нас хит лета, ушедшего от Хюгеля, Moving to the Sun и рубрика Трэш-пати.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Да что за нормально?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на авиатуслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
10: Празднуем день рождения радио.

сентября, ну, естественно, связано. Ну как, да, даже сегодня исключение. У нас есть подрубрика в трэш-пати классика. Мы ставим то, что однажды уже ставили, или не однажды, ну, там, в прошлом году, может быть, много лет назад. Ну, так вот, как какие-то такие вот даты мы включаем вне очереди. Что-то из классики, вспоминаем какие-то темы, которые запомнились. Ну вот, сегодня как раз-таки будет тема, которая когда-то давно уже звучала. Ну, вот, после нее, я не знаю, захочется тебе вновь вернуться в школьные года, либо не захочется, наоборот. Не знаю, какая у тебя будет реакция. Реагируй. Такие треки мы вообще, в принципе, ставили изначально на заре рубрики трэш-пати. Сейчас стало больше качественных композиций, вот, которые тебе очень-очень нравятся. Но иногда хочется вот и такого послушать. Вот сейчас и послушаем. Вот. Тем более, что иногда вы просите, даже поставьте что-то эдакое. Вот сами просили, пожалуйста. Комментируем обязательно. В личку телеги, в личку ВК пиши, что думаешь, что ощущаешь. Обязательно. Ну, не просто же так это все вот сейчас будет звучать. Я в конце трека все озвучу, а еще вопрос по тексту задаю. За правильный ответ пару билетов в кино тебе задарю. Ну, поехали. Трэш-пати. Сегодня специальный выпуск в честь Дня знаний.

0: Ты зайди как нам, увидишь их. И конечно мы не посторонние.
1: Это трэш факти на рекорде.
2: Так-то качает.

0: что мои дети этого не слышали. Они просто хотели учиться. Написала Екатерина со смайликом смеющимся. Остановитесь. Вот, а Дмитрий комментарии. Ох, я соскучился, но не по школе, а по таким темам в рубрике «Трэш-пати». Вот, а Дмитрий тоже сообщение. Так, супер, нужно больше таких треков в рубрике «Трэш-пати». Вот, от Макса сообщение. Так, запомните, Макс просил больше таких треков. Если вдруг что, все претензии к Максиму. Так, замечательно. Как хорошо, что мне не в школу и не в институт. Вот от Сергея тоже комментарий пришел. Взбодрили однозначно. Вместе с сыном послушали. Он ничего не понял. Ну и хорошо, наверное, да? Так. Поздравляю всех с Днем Знаний. Желаю побольше хороших оценок, новых знаний и таких треков в рубрике «Трэш-пати». Это сообщение у нас от Юры. Ну и вопрос по тексту. В телеге Макси отвечай. Скажи, пожалуйста, где там прыгали исполнители этого трека? Они прыгали по стульям, либо на партах. По стульям, либо на партах. Пиши в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, я напомню. Либо в личку ВК в нашей группе в сообществе «Радио Рекорд Самара». Неважно куда, сообщение приходит в одно окно. Итак, повторю вопрос. Почему прыгали герои этого трека? По стульям, либо по партам. Пиши, жду срокового верно ответить, шоу пару билетов в кино задарю.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: К этому моменту воздух в Самаре прогрелся до 19. По данным Яндекс Погоды, днем 24-26. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты. У нас сейчас на 4 балла. Местами затруднения. Но вообще вот-вот обещают нам 5 баллов. В данный момент улица Авроры от Аэродромной и до улицы Дыбенко тормозит на минут 10. Занимает проезд на Московском после революционной до Луначарского, революционной от Подшипниковой до Москвы. Сайт Скармия от Старозагоры до Москвы. Антошка от Карбышева до Авроры у нас плохо едет. На Заводском от Профильной до 22-го, от Гаражного проезда до 22-го. На Нововокзальную от Карла Маркса до Фадеева и между Москвой и Новосадовой. Аменево перед Новосадовой, а Новосадовая от Аменева и дальше где-то до 22-го партсъезда. Но небольшие заторы, не больше где-то 7 минут ты в них пробудешь, так что как бы относительно все нормально. Дальше здесь Альберт Брайт с хитом Wild и The Chemical Brothers, тоже с хитом Go.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18 километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру. Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, ну и подводим итоги специального выпуска рубрики Трэш-пати. Сегодня, ну, конечно же, про школу была композиция. Актуальный день знаний. Я надеюсь, что она никак не отбила желание получать знания. Даже наоборот, как-то мотивировала идти в школу, потому что, по большому счету, там прям все хорошее. Какое-то такое несерьезное, что происходило в школе. Школа же, это же еще и общение, да? Это же друзья, это же круто. Примерно об этом была композиция, если кто-то не понял этого. Кстати, если не поняли или прослушали, трек уже в наших соцсетях Макси и Телеги опубликовали в группе ВК. Так, вопрос был по тексту, почему там они прыгали по стульям либо по партам. Герой этого трека, исполнители, да, по партам, конечно, почти все верно ответили. Вовремя это сделал у нас Денис. Последние цифры, не знаю фамилии пока, последние цифры номера мобильника 0987. 0987. Денис, поздравляю, и билет в кино достаются тебе. Остальные не грустим, впереди другие игрушки, другие подарки. Ждем их. Ну и, конечно, начинаем осень в компании «Первый танцевальный». Доброе утро!

5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: стали частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Продолжим разговор про день рождения уже очень скоро. Мы тебе все уши прожужжим. Самое главное, чтобы эти уши и твои глаза, и вообще тебя мы увидели на празднике в честь дня рождения Радио Рекорд Самара. Давай сегодня все-таки одна из тем, которая во главе. Это 1 сентября, День знаний. Просто вспомним любимого учителя. По какому предмету у тебя был самый любимый учитель? Можешь имя назвать, да, имя, отчество. Может, просто предмет. Ну, вдруг подзабыл. Мало ли, когда ты заканчивал учебное заведение. Напиши в Макс, в телеге, в личку телеграм-канала, в личку ВК, да, под опросами в наших информационных каналах. Я почитаю это совсем скоро. Естественно, общаемся играющие, игрушки на подходе и пританцовывая, возможно, даже

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Прогноз астрологов. Овны, у утренней усталости нет шансов. Сегодня день принесет мощный заряд бодрости. Тельцы, благоприятный момент для того, чтобы порадовать себя обновкой или вкусным ужином. Близнецы, обратите внимание на предложения от коллег. Среди них скрывается отличная перспектива. Раки, постарайтесь провести день без спешки. Спокойный темп принесет гораздо больше пользы. Львы, рекомендовано заняться творчеством или уделить время своему главному хобби. Девы, проявите чуткость к окружающим. Ваша поддержка сегодня кому-то очень необходима. Весы, отличный день для того, чтобы навести идеальную чистоту на рабочем месте. Скорпионы, направьте внимание на финансовые вопросы, планирование бюджета будет весьма удачным. Стрельцы, вас ждут приятные совпадения, любые мелкие неурядицы разрешатся сами собой. Козероги, вечер идеален для чтения, просмотра хорошего фильма и полного расслабления. Водолеи, смело делитесь своими мыслями, сегодня вас готовы слушать и понимать. Рыбы, запишите свои главные цели на эту осень, четкий план поможет двигаться вперед. Переслушать прогноз можно в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро на связи.
1: Ну, конечно, сегодня так или иначе про 1 сентября мы говорим, и телеги Макси решили выяснить, как хорошо ты учился, кем ты был отличником, по большей части хорошистом, там, троечником, может быть, и вообще, в принципе, любил ли ты учиться, заходи, голосуй, но некоторые опросы у нас в наших интерактивных каналах такие, где не варианты надо выбирать, а свои какие-то писать, предлагать что-то, либо вспоминать. Сегодня мы вспоминаем своего любимого учителя. Кто был у тебя любимый учитель? По какому предмету? Можешь именно писать, как угодно. В телеге в Максе пиши, либо в личку в телеге, в личку ВК. Тут в личку очень многие написали. Ребят, пишите также вот в Максе в телеге, да, чтобы все могли прочитать. Может быть, кстати, об одном и том же учителе, да, ты напишешь с кем-то. Елена Петровна, учитель начальных классов. Она встречала нас каждое утро с такой улыбкой, что в школу хотелось бежать. Вот Елена написала нам: мой учитель истории в 11 классе. Не просто читал учебник, а рассказывал обо всем, как о захватывающем сериале. Непонятно, как зовут учителя, не уточнил у нас Борис. Учительница русского языка Марина Васильевна. Привет ей огромный. Здесь вот от Андрея комментарий. Учитель физики, он говорил: если вы не выучите закон Ома, то дома вас встретит закон ремня. Костик нам написал. Пиши тоже в телеге в Максе, лучше прям под опросом в комментариях. Ну, из лички тоже читаю сообщения. Тут прям некоторые с юморком приходят. Да, поозвучиваю совсем скоро еще.
0: Рекорд. Погода.
1: Ну, тут без юмора, но все равно приятно от того, что написали синоптики. Прекрасный прогноз погоды. В данный момент около 19 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем сегодня переменной облачности до 26. От музыки тоже он хорошо будет. Скоро Хюгель здесь. И Леонид Руденко нас не догонит. Армин Ван Бюрен с классикой In It Out of Love. И Бобби Рекса Фейтлесс New Religion.
0: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Но... Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
7: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
0: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
8: «Ласточка» – «Сосказка капитал». Проект декларации на сайте «наш.ром.рф». Подкомбы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
9: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
10: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
1: В этом году «Радио Рекорд» отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Питера, диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Ну и также интерактивный конкурс, розыгрыш призов и многое другое. Присоединяйся к нам, успей купить первую ограниченную партию билетов за 1400 рублей на кассир.ру. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
10: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Новости.
1: О некоторых новостях. Из-за атаки БПЛА в Новокубышске два человека получили незначительные травмы, сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев. Развернут оперативный штаб. Напомним, есть повреждения на нескольких жилых объектах. В Самаре с мальчиком, которого избивали дома, будут работать психологи. На данный момент все участники дали показания органам правопорядка. Также организовали внутреннюю проверку, опросили соседи. Напомним, вчера стало известно, что 9-летнего ребенка, которого в Самаре избивал отец, был госпитализирован. Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend. Классический внедорожник получил ряд изменений от оцинкованных элементов кузова, применяемых впервые, до нового двигателя и подушки безопасности водителя. Для покупки доступны 4 версии. Classic от 1 200 000 рублей, Drive, Urban и черная серия. Оперативно узнавай обо всех новостях города, страны и мира круглосуточно в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилэнд J6» онлайн в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Что?
8: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
12: В ленте.
13: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
20: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.
21: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
0: 22 года.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: У меня к себе предложение необычное провести вечер. Ну, вообще, такое предложение провести именно таким образом вечерочек, какой-то денек, периодически поступает от нас, потому что мы постоянно разыгрываем приглашение на футбольный матч, который проходит на Самар-Арена. Но все-таки в будний день вечером это вот действительно какое-то необычное времяпрепровождение. Ну, так, для большинства, наверное. Тем более, день знаний завершить на стадионе. Ну, круто же, круто. Итак, сегодня кубковый матч «Акрон Локомотив» для детей старше 6 лет. Билеты еще есть, и можно их выиграть. Просто все. Ставим два фрагмента двух треков. Нужно вспомнить, в какой теме ранее был свисток арбитра. А мы так заранее предупреждаем, что в этом часе этот свисток может быть зашит в какой-то композиции. Вот я сейчас ставлю, даже если ты не слышал, ну попытайся угадать. Выбирай первую либо вторую тему, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Ну, давай 25-й по счету, получи два билета. Варианты такие. Номер один. Вариант номер два. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Жду 25-го.
2: Рекорд. Погода.
1: Так, сегодня и погода располагает к тому, чтобы сходить на футбол. В данный момент в Самаре около 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 26. Ну, вечером будет около 20-ки, да, когда футбол будет идти. Даже побольше, где-то в районе 22-24, а уже в конце матча будет около 20-ки. По музыке совсем скоро здесь Рафаэль, Gotta Be Cool, и в финале часа кое-что от Фишера.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15.00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» крылья Советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос!
2: 0+. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК
3: АЗ-68. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Празднуем день рождения радио.

0: танцевальная музыка качает как стадион, полный болельщиков.
1: У вас есть еще возможность воспользоваться нашим предложением и отправиться на футбольный матч по приглашению от Рекорда сегодня вечером. Да, мы постоянно тебя отправляем на Самара-Арена, на домашние матчи и Крылья Советов, и Акрона. Сегодня кубковая игра Акрон-Локомотив для детей старше 6 лет. Билеты еще есть, еще будет розыгрыш впереди. Фан-айди не нужно, да, поэтому спокойно выиграл и пошел. Ну, вечер нужно, конечно же, освободить. Все очень просто, предупреждаем тебя, что в часе может прозвучать в каком-то из треков свисток арбитра. А в конце 60 минутки спрашиваем тебя, в какой теме этот свисток был зашит. В первый либо во второй. Два варианта тебе даем. Нужно цифра 1 либо цифра 2 отправить, неважно, слышал ты или нет. Цифра 1 надо было в этот раз отправить, и вовремя это сделал у нас Юра Пахомов. Последняя цифра номера мобильника 3791. 3791. Юра, я тебя поздравляю. Ну, мы с тобой списались, но созвониться не удалось. Ну, ничего страшного. Главное, билеты ты получаешь. И главное теперь определиться, как слинять с работы пораньше сегодня. И кого взять с собой. Ну, время еще есть.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
2: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: У Жукову, Бугайрайн 116, 784, 739, 2130, Санкт-Петербург, 12+.
5: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая, лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: прошли через многое, оставляя за спиной победы и поражения, успехи и ошибки, яркие воспоминания и грандиозные события. Мы не всегда знали, что ждет нас завтра, но верили, что лучшее еще впереди.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Мегаутро!
0: На рекорде.
3: Да, Радио Рекорд Самара отмечает 22-й день рождения, и мы решили отметить по-простому. Да, крутую вечеринку, конечно же, мы устроим, но она такая душевная, ну, естественно, танцевальная, драйвовая, но душевная. Мы будем вспоминать все хиты за 22 года, ну и не только, конечно, треки наших дней однозначно прозвучат в специальных сетах от наших резидентов, от хорошо знакомых и любимых из Питера, диджей Фила и МС Жана. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Все это 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет мероприятие. Ну, естественно, будут еще кое-какие сюрпризы, призы. Скоро мы начнем еще и специальный розыгрыш приглашений, и не только их, в нашем эфире. Прям подробности буквально на днях, пока что надо переварить эту информацию. Что 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет празднование дня рождения Радио Рекорд Самара. Но если ты уже все переварил, то можешь уже приобрести даже билеты по первой цене. Запрещено для детей. Треки и наших дней, и не наших дней. Такие в этом часе. Алек и Дженнифер Лопес. Послушаем. Вот, кстати, тема наших дней, но это ремейк на тему не наших дней. Забит из ракет. Хит прошедшего лета «Магнетик». Может быть, даже один из таких запомнившихся хитов этого лета. Почему нет? Ну, «Эббит Холлоу» однозначно, да? И прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. И жду тебя на дне рождения рекорда 20 ноября. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: 22.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Прогноз астрологов. Овны, у утренней усталости нет шансов. Сегодня день принесет мощный заряд бодрости. Тельцы, благоприятный момент для того, чтобы порадовать себя обновкой или вкусным ужином. Близнецы, обратите внимание на предложения от коллег. Среди них скрывается отличная перспектива. Раки, постарайтесь провести день без спешки. Спокойный темп принесет гораздо больше пользы. Львы, рекомендовано заняться творчеством или уделить время своему главному хобби. Девы, проявите чуткость к окружающим. Ваша поддержка сегодня кому-то очень необходима. Весы, отличный день для того, чтобы навести идеальную чистоту на рабочем месте. Скорпионы, направьте внимание на финансовые вопросы, планирование бюджета будет весьма удачным. Стрельцы, вас ждут приятные совпадения, любые мелкие неурядицы разрешатся сами собой. Козероги, вечер идеален для чтения, просмотра хорошего фильма и полного расслабления. Водолеи, смело делитесь своими мыслями, сегодня вас готовы слушать и понимать. Рыбы, запишите свои главные цели на эту осень, четкий план поможет двигаться вперед. Переслушать прогноз можно в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК «Радио».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Ну давай, почитаю еще твои сообщения. Мы сегодня вспоминаем любимых учителей. Какой у тебя учитель был самый любимый? Можешь фамилию и имя вспомнить. Можешь просто предмет назвать, как угодно. Здесь и телеги Макса пишут. Ну вот, из лички сообщения сейчас почитаю. Так. Вот. Трудовик. Однозначно научил держать молоток, делать табуретки и философски смотреть на жизнь. О, как! Какой разговор ты пишешь, это круто на самом деле. Так, англичанка Инна Борисова. Она так искренне верила, что мы заговорим на английском. Многоточие, смайлик смеющийся. Что еще? Географ Игорь Николаевич. Из-за его рассказов о путешествиях я в итоге объездил половину штормовых морей. Что-то серьезно? Ну-ка, давай перечисляй. Пишет нам Андрей. Физрук, единственный человек, который искренне радовался моим трем подтягиваниям. Без подписи, кстати, комментарий. Пиши тоже в Максе телеге, Радио Рекорд Самара. И с днем знаний каждого, кто причастен. Да все мы так или иначе причастны.
0: Рекорд. Погода.
1: И каким будет этот день, давай узнаем. Если вдруг еще не знаешь, ну, если знаешь, то напомню. В данный момент в Самаре около 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности до 26. Дальше у нас, ну вообще крутые хиты. Бауса, Магнетик, Эбин Холлоу. Ну и ремейк на хит вообще многих лет уже от Клаас, Wicked Game.
0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
5: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
6: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче. Остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
15: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
16: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
17: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
18: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оцениваете свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
19: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: В этом году Радио Рекорд отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней. Специальных сетов от резидентов радиостанции из Питера, диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Ну и также интерактивный конкурс, розыгрыш призов и многое другое. Присоединяйся к нам, успей купить первую ограниченную партию билетов за 1400 рублей на Кассир.ру. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
4: Празднуем день рождения

0: Рекорд. Новости.
1: О некоторых новостях. Ну а в Кубышске введен режим чрезвычайной ситуации. Глава города Виктория Каткова подписала соответствующий документ. Как ранее сообщалось, во время атаки вражеских дронов повреждения получили несколько жилых объектов. Жертв пострадавших среди населения нет. Есть обращение к медикам с незначительными травмами. В Самарской области сегодня действует полный запрет на розничную продажу алкоголя. Решение ранее было принято на уровне региона. Исключение оставляют кафе и рестораны. В Самарской области с начала года более 1 000 000 пассажиров проехались на «Ласточке», сообщает Кубышская железная дорога. Наибольшим спросом пользуется маршрут «Новокубышская-Самара-Тольятти». По нему проехали почти 870 тысяч человек. Оперативно узнавай обо всех новостях города, страны и мира круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая, лепота.
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
16: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
17: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNIES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNIES в комплектации Техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
19: Празднуем день рождения радио.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжается наш эксперимент. Я даже не знаю, правда, если честно, цель этого эксперимента. Ну, просто мы называем это экспериментом каким-то. Дарим тебе фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» в таких наших эксклюзивных бутылочках рекордных. Такие бутылочки только у победителей этой темы летней, только у H2Ошников. Так всех победителей мы называем H2Ошниками. По нашим правилам тебе нужно отправить заявку фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» либо в личку ВК. Главное указать номер телефона, и совершенно неважно, куда ты написал, в телеге, либо в ВК, сообщение все приходит в одно окно, и неважно, когда ты написал, давным-давно, либо недавно, мы случайным образом выбираем участников, дозваниваемся, и если позвонили тебе, ты ответил на звонок, все, ты H2Ошник, получаешь воду, и тут как раз-таки эксперимент начинается, мы спрашиваем, все ли ты забираешь, либо делишься со следующим игроком. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущих игроков. Вот, многие делятся, зачем, непонятно, ведь у нас всегда на кону, то есть если ты не поделишься, не значит, что у другого ничего не будет. Нет, все будет, игра не остановится на этом, если ты все заберешь, но многие делятся. Почему? Ну, не знаю, мне кажется, эксперимент как бы не удастся, мы не узнаем причину, почему ты делишься. Хотя периодически спрашиваем тебя, разный ответ поступает, вообще по-разному у нас складывается ситуация, чего только не было у нас в игрушке. Как сложится, буквально через несколько минут узнаем. Через несколько минут.
0: Рекорд. Погода.
1: Ну, актуальность розыгрыша минералки никогда не уменьшается. Вода всегда нужна. Но сейчас пока еще вообще жарко даже. В данный момент в городе около 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем до 26, переменная облачность. Ну и музыка на рекорде тоже всегда актуальна. Хоть классика, хоть новые треки. Далее Coldplay. Вот здесь классика и недавняя обновочка от Алек и Дженнифер Лопес.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Я молод, мне совсем недавно было 30 лет. Если быть чуть-чуть точнее, через годик 40. Квартира в ипотеку и в кредит Kia. По утрам всегда запор, по вечерам тахикардия. Там, где должен быть пресс, давно пивной живот. Там, где лысина должна быть, появится вот-вот. Молодежь современная, давно в отцы гожу. На самом того не замечаю, постоянно моложу.

0: Добавьте на рекорд.
1: И пустая скус. За удон я лапшой, пузик есть небольшой, зато мягкий, словно пух.
0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. ЖК Уют Парк. Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ Кошелев проект Самара. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Рекорд. Праздную день рождения радио.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжаем нашу летнюю историю. Мы дарим несколько раз в день, звоним одному из тех, кто ранее написал «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда и неважно когда, сообщения все приходят в одно окно, случайным образом выбираем заявки. Главное, укажи номер телефона, иначе мы до тебя не дозвонимся. Если ты отвечаешь на звонок, все, вода твоя, вопрос «сколько?», да, этот вопрос тебе и задаем. Тут, конечно, вот надо быстренько определиться, все заберу, либо поделюсь со следующим участником. На кону всегда 4 бутылочки, то есть со следующим участником, который, с которым ты вдруг решишь поделиться, если вдруг решишь поделиться, как бы он все равно может забрать 4 бутылочки, да? Но к этим 4 можно приплюсовать еще. Итак, сейчас будем дозваниваться мы до Кати. Последняя цифра номера мобильника 0199. 0199. Дозваниваемся до нее, и если она ответит на звонок, все, она H2Ошница. Ну и дальше уже посмотрим, что выиграет. Жажда, жадность, либо какая-то такая щедрость, солидарность. Так, гудки вот уже пошли. Ждем Катю. Катю ждем. Я надеюсь, дождемся. Назовем ее H2Ошница, подарим воду фирменную, рекордную. Их очень-очень-очень много, этих бутылочек.
2: Абонент не берет трубку.
1: Нет, уже все. Раньше, чем мое терпение лопнуло, включился автоответчик.
2: Так, просьба перезвонить.
1: Все, ладно, следующая игра совсем скоро. Катя может тоже повести, кстати, ее заявка по-прежнему в игре. Также это касается всех заявок, которые у нас имеются. И о тех, кто уже побеждал, и о тех, кто не брал тоже трубку. А проиграть можно только действительно, не взяв трубку. Когда следующий эпизод? Расскажем. Покажем в Макс-канале и в Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Посты напоминалки постоянно там выскакивают.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Хоромах своих. Аз есмь царь.
8: Каждый в своем доме царь.
7: А царским хоромам царская защита.
8: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Ригарди. Никита, Стас, Рыжая.
1: И 10 утра у нас ровно в Санкт-Петербурге 1 сентября, в День знаний, первый день осени. Здрасте.
2: Друзья, всех поздравляем, действительно, с началом учебного года. Когда-то это был Новый год, пусть вам этот Новый год принесет массу позитивных историй
1: вот,
2: и впечатлений.
1: В Новый год вам нового пожелаем нам с 31 декабря на 1 января. В общем, у меня новость есть, она достаточно интересная, но вас вначале шокирует, сразу говорю, не подумайте. У школьников новый тренд появился вот только сегодня, и оказывается, договорились они о нем заранее. Это трекеры беременности.
2: Что?
1: И они применяют их не так, как вы подумали. Ребят скачивают приложение, и мальчики, и девочки, для отслеживания беременности, чтобы считать дни до окончания учебного года. Оказывается, все просто. Там запускается отсчет, и ровно этих 9 месяцев он показывает, сколько дней осталось до появления там ребенка, а ребята считают летних каникул. И разработчики даже не думали, что подобное может завируситься, но ребята вот, опять же, это уже, наверное, не зумеры, это уже другое поколение, которое применило технологии в свою пользу. Представляете? Просто отсчет дней до каникул.
2: Обалдеть.
1: Ну, угу. А вы-то думали? Придумали приложение, да, и будут использовать его по назначению? Нет! Вот как можно еще использовать ваши технологии. Вот сейчас может кто-то придумать приложение, которое будет планировать там за несколько дней. Не планировать, как отсчитывать дни до события. Причем есть такие приложения, но ребята они почему-то не устраивают. Интересно, почему выбор пал именно на эти приложения, конечно. Но этим вопросом мы разберемся чуть позже. Да, друзья?
2: Да!
1: Вейкаперы!
0: Вейкаперы.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну что точно про День знаний?
2: Конечно. Ну вот мы обсуждали предметы, которые не пригодились. И есть предметы, которые в других странах преподают. Хотела о них рассказать. Оказывается, в Японии есть предмет любования природой. Детей учат замечать красоту окружающего мира, созерцать смену сезонов и понимать гармонию природы. Вот такой урок. Любование природы. В Германии есть уроки счастья. Это твои любимые, мне кажется, околопсихологи. Там школьникам объясняют, как справляться со стрессом, понимать свои эмоции и находить радость в повседневной жизни.
3: Меня больше волнует любование природой. То есть он сидит, смотрит в окошко, в бинокль, говорит, как красиво, говорит, женского общежития, убери бинокль, смотри на сакуру.
2: В Израиле есть уроки кибербезопасности и дискуссии. Там классно. Учат основам цифровой защиты, а также искусству ведения споров и критическому анализу информации. Вот, урок дискуссии. Классно. В Великобритании есть урок, который называется «Лесная школа». Занятия проходят на свежем воздухе в лесу. Дети учатся выживать, разжигать костры, строить шалаши и работать в команде.
1: И колдовать.
3: Они что-то знают.
2: Прыгать через костер, думаешь? А в Армении есть урок народных танцев. Это классно. У нас это все как кружки, да, танца. А здесь вот национальные танцы включены в обязательную школьную программу для сохранения культурного наследия и физической активности.
3: Есть еще уроки добычи воды и бега. Это в Африке.
2: А еще что интересно, слово «школа» — это от греческого слова school, благодаря которому появилось слово «школа». Но дословно означает «досуг».
3: Ну, раньше, как, откуда вообще появилось это слово? Люди считали досугом, когда они отдыхали от работы и слушали очень умные мысли философов. Они собирались и слушали, и это был для них досуг. И потом вот они...
2: А еще педагогами называли рабов, потому что они доводили человечка до школы.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record
4: реклама. Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Обычный день, если ты не в «Супре».
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
10: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
12: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
13: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск», Самара.
14: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 1 сентября.
2: Овны, не стоит искать сегодня тайных смыслов и действиях вашего любимого человека.
3: Тельцы, в этот день ваш любимый человек не будет соответствовать вашим представлениям о том, каким он должен быть в идеале.
1: Близнецы, несомненно, здорово то, что вы оригинальны, самобытны и неповторимы.
2: Раки, сегодня ваш любимый человек будет говорить с вами о непонятных вам вещах, которые вас будут удивлять и повергать некое недоумение.
3: Львы, сегодня вы поймете, как приятно делать людям приятное, особенно это близким людям.
1: А девы, сегодня вы начнете жалеть о том, что сделали полгода или год назад.
2: Весы, будьте аккуратны и предупредительны при общении с вашим партнером.
3: Скорпионы, сделайте сегодня что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы удивились даже те, кто вас давно знают.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек окажется на редкость прожорливым. Сколько его ни корми, все мало будет.
2: Козероги, сегодня очень важно подобрать музыку, которая будет целиком и полностью отвечать как вашему настроению, так и настроению вашего любимого человека.
3: Водолеи, возможно, выйдя из дома, сегодня вы наконец-то встретите того, о ком так долго мечтали.
1: Рыбы, помните, как в детстве отмечали первый день нового учебного года? Почему бы не повторить тот же самый в той же компании? Среди друзей вполне может оказаться тот человек, в которого вы давно были влюблены. Любите друг друга, друзья!
0: Вейкаперы! На рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценами на независимых АЗС. На заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов вице-премьер также потребовал заранее выявлять риски и принимать меры, чтобы не допустить дефицита топлива. Российских туристов, пропавших во время наводнения в Непале, будут искать в заваленном тоннеле ГЭС. По данным местных волонтеров, внутри станции могут находиться до 933 человек, включая группу из 9 россиян. Выживших уже удалось достать из некоторых помещений, однако для разбора завалов спасателям необходима тяжелая техника. Всего после наводнения пропавшими без вести числится более 4500 человек. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Футболист назвал решение болезненным, но заявил, что пришло время его принять. Месси выступал за национальную команду с 2005 года и вместе с ней выиграл чемпионат мира 22-го, два Кубка Америки и не только. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
10: Красота-то какая, лепота.
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
15: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказываем на 1 сентября.
2: Компания предъявила ультиматум людям, которые угнали грузовик с 50 тысячами банками пива.
1: Так, а за что? За что предъявили?
2: Да нет, они пытались на самом деле креативным способом вернуть. Они повесили такой плакат у себя на заявление ультиматум. И они призвали лица, ответственные за преступление, вернуть пиво обратно. И тогда им не будет не задано ни единого вопроса. В противном случае последствия для воров будут как минимум неприятными. А также они добавили, что они тронуты, что настолько вы любите нашу продукцию, но хотелось бы, чтобы честным путем. И еще они в скобочках там написали: обязательно употребляйте в охлажденном виде, так вкуснее.
1: Класс.
3: Так ты же можешь поймать на живца. Нужно просто взять грузовик с рыбкой.
1: Да, и ладно.
3: А они заедут за закусом.
2: Ну,
1: да, да, но мы против алкоголя, помним про это. У меня есть горячая новость, и она очень важная. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. С камеры выдают себя за беспокойных соседей, теперь и пишут в соцсетях. Аферисты сообщают о подозрительном человеке у двери, присылают фальшивое видео или фото файлом. То есть, да, теперь искусственный интеллект, все это нормально работает. Открытие такого файла или ссылки может привести к краже данных и денег. Поэтому от незнакомых людей никогда не открывайте никакие ссылки, неважно там. Вы изображены на фото, ваш знакомый, друг, родственник, мам, папа, неважно. Вот не знаете человека, не открывайте лучше эти ссылочки, и да ну его, целее будут все ваши данные. А они все придумывают ходы изощреннее и изощреннее, да, пытаются цеплять как-то. Я слышал, как звонят в дверь, даже и представляются компаниями, там, различными ЖКХ, и говорят: а дайте-ка мы счетчики у вас проверим, посмотрим.
3: Ну, это старая схема.
1: Рабочая до сих пор, что это, пугает.
3: Это-то и обидно.
1: Поэтому, друзья, не доверяйте никому.
3: Поэтому, друзья, лучше один раз извиниться,
2: людям, рыбам,
3: чем потом сожалеть.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Довольно теплое 1 сентября нынче в Самаре. Плюс 22 и малооблачно. По данным Яндекс.Погода, сегодня вечером будет комфортная для прогулок погода. До плюс 21 без осадков. Хотя в 3 часа дня, кстати говоря, возможен небольшой дождь. На дорогах города 4 балла. Местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Нововокзальной от Новосадовой до Москвы 10-минутка. И в 2 раза меньше будешь ехать в обратную сторону. На Ленина притормозишь от Полевой до Осипенко. И на Красноармейской еще 5 минут готовь для участка от Турецкого до Спортивной. И не забывай о том, что если ты хочешь быть в курсе всех событий, тогда слушай нас везде и всегда при помощи радиоплеера. Скачать его ты можешь по ссылке, которая находится в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Только не забывай обязательно после скачивания в настройках указывать регион Самарскую область. Ну а если ты в городе находишься, все очень даже просто. Говори своей умной колонке, включи «Радио Рекорд Самара» и вновь слушай нас, будь в курсе всего и, конечно же, участвуй в наших крутых розыгрышах. Все это для детей старше 12 лет, ну а из музыки далее слушаем с тобой «Мафия Стайл», а также будет «Топ Кава».
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Реклама в Самаре 212-99-90.
2: Празднуем день рождения радио.

1,5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки. И, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд.
0: Dance Radio.
2: Ну что, вот и пролетело лето. Было оно насыщенным всякими событиями, местами жарким, местами не очень, но в любом случае клевым. И вот, наконец-то, наступило 1 сентября. Эмоций сегодня и вообще этой осенью тоже будет огромное количество, в том числе и клевых моментов. Ну и, конечно же, наши с тобой встречи. Ну а главное событие этой осени – это день рождения рекорда. 22 года нам исполняется, мы полны сил и энергии. И 20 ноября приглашаем тебя разделить с нами этот праздник в ивент-холле «Сигнал», где тебя ждут 5 часов крутой музыки и танцев. Это будет незабываемо. В программе лучшие хиты за эти 22 года, а также актуальные треки в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Диджей Фил и МС Жан. Уже совсем скоро начнем разыгрывать приглашения, ну а также можешь приобретать билеты самостоятельно. Ты обязательно должен там быть. Все это запрещено для детей. Ну а в этом часе уже тебя тоже ждут подарки. Найдем нового ваушника рекорда, а также задарим билеты на матч Кубка России «Акрон-Локомотив», который пройдет уже сегодня в 17:15. Слушай внимательно наши треки. В одном из них мы спрятали свисток арбитра. Позже спрошу тебя, что это был за трек. И если угадываешь, сможешь забрать пару билетов себе. Все это 6+, и фан-айди, кстати говоря, не требуется на этот матч. Ну и, конечно же, слушай нашу клевую музыку всегда в эфире. В этом часе будет Алок и Кали «Dive Into Me». Услышим Body Talk от Али Фарбен и Рене Миллер. Будет Divac Slow Down. А также Клуни и Проспа Good Girl. И прямо сейчас Offenbach Miles Away на первой танцевальной. Меня зовут Наташа Марко, и все это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Лет вот закончилось, а жажда-то осталась. Ну и пока тепло, мы продолжаем разыгрывать бутылочки нашей чистейшей рекордной фирменной воды от бренда «Кристальная». Ну а для того, чтобы участвовать в нашем розыгрыше, ничего сложного делать не надо. Просто отправляй фразу «хочу пить» обязательно с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И еще разочек напомню, что обязательно нужно указать свой номер телефона в заявке. Далее по будням несколько раз в день мы выбираем заявку и звоним в прямом эфире. Ну а если мы дозвонились именно до тебя и ты взял трубку, то вода уже твоя. Остается только сделать выбор, забрать все бутылочки, которые на кону. Изначально у нас их 4, как ты помнишь. И плюсуется то, что остается от прошлой игры. Либо же заберешь себе 3, а остальное пойдет в следующий розыгрыш. Решать только тебе. Ну а подробности еще разочек можешь посмотреть в наших телеге и в Максе на Радио Рекорд Самара. И уже через несколько минут мы вновь определим следующего H2Ушника рекорда. Никуда не уходи, никуда не пропадай. Будь с нами и слушай, участвуй в нашем розыгрыше.
0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
5: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» крылья Советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос!
9: 0+. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
10: Это новый вызов. Премьера.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
5: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
5: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
0: 22.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Ну что, пришло время разыграть нам очередную партию нашей фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная» и вновь найти нового H2Ошника рекорда. Для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, обязательно указывай только свой номер телефона. Но подробности еще раз и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в наших телеги в Максе «Радио Рекорд Самара». И еще разочек напомню тебе правила. По будням несколько раз в день случайным образом мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если набрали тебя, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же заберешь 3, а остальным поделишься со следующим участником. Всегда у нас на кону изначально 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. И вот у нас случилось так, что от предыдущей игры ничего не осталось, и вновь у нас на кону 4 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Значит, что мы отчет начали заново. И в игре сейчас у нас появляется заявка Натальи. Звоним мы ей в прямом эфире, напомню. Ну, а номер ее такой красивый. Заканчивается на 3-7-3. Да, 7-7-7-3. А вот такой вот номерочек у Натальи. Ну, вообще классно, если прям сегодня она сможет выиграть бутылочки нашей рекордной воды. И если вдруг у нее есть школьник, то она отдаст одну бутылочку ему, и будет он в классе самым крутым и самым стильным. Это точно, это по-любому. Остается только Наталье взять трубочку, ну и, собственно, решить. Забрать все 4 бутылочки или же... Алло, Наталья, привет! Это Радио Рекорд Самара тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Скажи, пожалуйста, ты на линейке сейчас находишься, что ли?
2: Где?
1: На линейке находишься?
2: Нет, еще.
1: Еще пока нет. Это отлично. А, так, Наташ, ну что, скажи, пожалуйста, школьник у тебя есть в семье?
2: Да.
1: Все, отлично. Давай выигрывай тогда. В любом случае, ты уже выиграла ему бутылочку рекордной воды. Да, только в каком количестве? Скажи, пожалуйста, у нас сейчас 4 на кону. Можешь забрать все или же 3 заберешь? Ну и потом,
2: все соответственно. Заберу.
1: Все заберешь?
2: Да.
1: Ага, я поняла тебя. Ну что, поздравляю. Поздравляю.
2: Спасибо.
1: Все 4 ты забираешь. Ну и классно, твой школьник как раз-таки уже с бутылочками рекордной воды.
2: Здорово.
1: Отличного тебе дня. Поздравляем тебя с этим прекрасным праздником. С началом осени, конечно же, с Днем Знаний. Всем прекрасного настроения. Но когда следующий розыгрыш состоится у нас и когда, обязательно смотри в наших информационных каналах, в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области продлили срок подачи заявлений на компенсацию за детский лагерь до 31 октября 2026 года. Личное посещение управления соцзащиты не требуется. Через социальный портал достаточно прикрепить сканы договора, отрывного талона, акта выполненных работ и чека. Оформить документы можно также через МФЦ. Сегодня по всей стране отмечается День знаний. А ранее была информация, что в этом году в Самаре приняли более 8,5 тысяч заявлений в первый класс. Напомним, линейки в самарских школах проходят в закрытых помещениях в целях безопасности. В 2026 году в Самаре за парты сядут 128 284 ученика. Среди них все-таки 10 224 первоклассника. Больше всего первоклашек в школе номер 7 в Крутых Ключах. Здесь набрали сразу 14 первых классов от А до О. Еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

мы разыгрываем билеты на матч Кубка России «Акрон-Локомотив», который состоится уже сегодня, 1 сентября в 17:15. Можно круто отметить День знаний. И все это для детей старше 6 лет. Тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда звучал звисток арбитра. Я тебе сейчас буду ставить два фрагмента. Тебе нужно выбрать верный и отправить ответ в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И если оказываешься 30-м по счету, тогда билеты достаются именно тебе. Наличие фан-айди здесь не требуется. Итак, что, ты готов? Ну, конечно, готов. Ну что, погнали! Итак, ставлю тебе отрывки. Первый.

0: каком же треке, первом или втором, спрятали мы свой свисток? Пиши обязательно в личку телеграм-канала или же в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Отправляй цифру 1 или 2.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну а в Самаре сейчас плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Небольшой дождь пропал из прогноза на сегодня, ночью сегодня. По данным Яндекс, погода будет до плюс 15 без осадков, но завтра днем вообще шикарная погода, до плюс 27 и малооблачно. На дорогах города сейчас 4 балла, местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная тормозит от Новосадовой до Московского и в обратную сторону. Красноглинская на 5 минут тебя задержит от Парижской коммуны до Ногина. Все из-за ДТПшки в этом районе в направлении в город. И на Красноармейской сохраняется 5-минутка от Урицкого до Спортивной. И напомню, что жду твоего ответа в личке нашего телеграм-канала, а также в личке нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». В каком треке был спрятан свисток арбитра? Отправляй 1 или 2 и выигрывай билеты на сегодняшний матч Кубка России «Акрон Локомотив».
1: Рекорд реклама.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город. Просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Акции действуют с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акций ООО «ССК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в древом строительстве трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количество и перечень квартир, участвующих в акции на сайте gk.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Неоферта. 18+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
7: Праздным день рождения радио.

0: Тамара всегда делает твое настроение суперкрутым, дарит тебе подарки. Ну и прямо сейчас у нас с тобой на кону билеты на матч Кубка России «Акрон-Локомотив». Состоится он уже сегодня, 1 сентября в 17:15. Все это для детей старше 6 лет. Все просто, тебе нужно отвечать, в каком из треков рекорда за текущий час звучал свисток арбитра. Мы тебе оставили два фрагмента, и твоя задача была выбрать верный и отправить ответ. Напомню и акцентирую твое внимание, что нужно было обязательно написать свой номер телефона. И оказаться, конечно же, 30-м, и тогда билеты достаются тебе. Ранее два фрагмента уже прозвучало, и нужно было отправить цифру 1. И все верно сделал, и оказалось, 30-й у нас Елена. Лен, привет. Алло.
1: Да, здравствуйте.
0: Привет, привет. Ну, подскажи, пожалуйста, ты помнишь вообще, в каком треке-то звучал свисток?
1: Да, в первом «Диверт».
0: Диверт, конечно же, трек называется «Газ». Все верно, ты большая умничка, все запомнила, все верно сделала. Ну что, подскажи, пожалуйста, у тебя вообще были планы на сегодняшний вечер?
1: Были, да, я вообще думала, если знать, на другую дату билеты.
0: Так, ну я думаю, что ты найдешь выход, и обязательно вы круто проведете время, и в том числе билеты на матч точно не пропадут, обязательно сходите.
1: Да, конечно, друзей много.
0: Ну все, отлично, отлично. Лен, тебе крутого дня и, конечно же, настроения. Ну а когда и какой следующий розыгрыш? И вообще все новости смотри в наших информационных каналах, в телеге, в Максе, Радио Рекорд, Самара.

На связи главная танцевальная станция страны. Это Рекорд. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, есть ли у вас тревожность и как вы с ней боретесь? В общем, есть такое исследование о том, что 6 недель без соцсетей снижают тревожность и делают людей счастливее. В двух исследованиях участвовали 35 тысяч человек, и сильнее всего отказ от соцсетей помог женщинам от 18 до 24 лет. При этом освободившееся время люди не переносили в офлайн, а просто пересаживались на разные другие соцсети. Хорошая теория, но проверять мы ее, конечно же, не будем. Речь шла про запрещенный Грам и еще одну соцсеть, запрещенную тоже Facebook. И как раз-таки, вот если говорить про другие соцсети, то люди переносили свое внимание туда, и как раз эта тревожность снижалась. Интересно, конечно, проверять я, наверное, все-таки не буду, но есть ли у вас какие-то исследования, быть может, вы тоже отказывались от соцсетей в какое-то время, как это проходило у вас, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, быть может, это вам сильно помогло, и вы стали заметно счастливее. Давайте переходить к музыке. В этом часе работа от Дон Диабло нас ждет. Go home with a stranger. Послушаем трек от Мадонны и Мартин Гаррикс «Bizarre». Послушаем трек от Mo Black «Yamore». Слушаем трек от Бауза «Magnetic». Откроет этот час Эйв с работой «Meet Me in the Dark» Рекорд Микс. И это все Рекорд Дэнс.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд
1: реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество.
2: olvi-azs.ru. ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
11: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
13: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд новости.
1: Правительство разрешило с 1 сентября по 30 июня 2027 года продажу бензина и дизеля на АЗС по стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5, сообщили в Минэнерго. Мера направлена на приведение требований продажи в соответствии с тем, что ранее Кабмин разрешил выпуск в обращение топлива разных экологических классов, пояснили в ведомстве. Топливо экологических классов ниже Евро-5 содержит больше серы. Инфляция в России вернется к 4% в следующем году, такое мнение высказал Анатолий Аксаков. Для этого важно стабилизировать рынок нефтепродуктов, и с этой целью властями уже принят ряд эффективных решений, отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Футболист признался, что решение было болезненным, но пришло время его принять. Месси выступал за национальную сборную с 2005 года. В ее составе он выиграл чемпионат мира 2022, два Кубка Америки и финалиссимо.
2: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас 23 градуса тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет довольно комфортная температура, до плюс 15 и малооблачно. Но завтра днем также без осадков, практически ясно и до плюс 27, довольно жарко. На дорогах города сейчас сохраняется 4 балла, местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Аврору постоишь от Маристереза до Дыбенко 5 минут, аналогично на Заводском от профильной до 22-го партсъезда. 5-минутка еще на Москве от Николая Панова до Луначарского и на Красноглинском шоссе от Парижской коммуны до Ногина также сохраняется небольшая пробка. Ну а я напомню тебе, что в этом году Радио Рекорд Самары исполняется 22 года. И 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» мы будем грандиозно отмечать наш день рождения. Самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней. И все это прозвучит в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. В программе также будут интерактивные конкурсы и розыгрыши призов. Все, как ты любишь. Мы совсем скоро начнем специальный розыгрыш приглашений. Плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Подробности мы уже расскажем тебе. На днях ты обязательно должен присутствовать на этом мероприятии. И прямо сейчас ты можешь купить билеты по первой цене. Все это запрещено для детей.
0: Реклама. ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев. Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, что помогает вам осенью защитить свой организм? Вот перед сезоном простуд россиянам посоветовали чаще есть скумбрию. Это объяснили тем, что она богата омега-3 и витамином D, которые помогают поддерживать иммунитет. Также в рацион рекомендую добавлять тыкву, морковь, яйца и орехи. Так что, друзья, запасаемся витаминчиками и встречаем эту осень с потрясающим настроением и крепким здоровьем. Кстати, как вы помогаете своему организму, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Интересно почитать. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе Эвелин Рокстон, Вертиго. Также появится карт Fish, Wet Girl.

слушаем трек от Loud Luxury «Love You For Life». Открывает этот час диджей Гоя с работой Мичика «Рекорд Микс» и все это «Рекорд Дэнс Радио».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Школьные предметы, которые вам так и не пригодились. Геометрия вообще не пригождается в жизни.
2: Да пока ремонт не начал делать.
3: Не пригодилась геометрия и алгебра. До сих пор не понимаю, кому нужны тангенсы, котангенсы.
2: Слушайте, ну многие девочки заводят себе котангенсов.
1: Что такое технология? Так это уроки трудов. Мальчики пилили, девочки готовили в это время пирожки.
2: Да. А на выходе девочки умеют пилить, а ты что-то там готовишь.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
2: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов.
4: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк. Укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
8: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: В Краснодарском крае не вводили ограничений на выезд мужчин с 10 по 27 сентября. В региональном оперштабе назвали недостоверным документ, который ранее распространялся в соцсетях и мессенджерах от имени губернатора Вениамина Кондратьева. Центробанк ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре, заявил советник председателя Центробанка Тримасов. По его словам, сейчас делать какие-то выводы преждевременно. 16 городов России получат инфраструктуру 5G, сообщили в пресс-службе Минцифры. Использование сети 5G будет доступно четверти всего населения России, поскольку коснется только городов с населением более 1 миллиона жителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Т-банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль АО ООО «ТАТА», УГРН 123-770-053-3586, Москва. В приложении АО «Т-банк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Погода.
2: А в Самаре сейчас плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет до плюс 15, без осадков, но завтра днем разогреет до плюс 27 и будет также малооблачно. И напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь читать в наших информационных каналах в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай, смотри, читай, комментируй, участвуй в наших опросах и, конечно же, там вся информация о нашем крутом дне рождения, о нашей крутой вечеринке, которая состоится уже 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», ничего не пропуская, в том числе наших розыгрышей, которые совсем скоро начнутся. Все это для детей старше 12 лет.
3: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
6: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
11: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
12: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам нужно будет оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан. То же требование распространяется на граждан других стран, у которых действует безвиз с республикой. До 1 ноября система работает в пилотном режиме, но с этой даты, как ожидается, разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, а дальше поэтапно для тех, кто приезжает на авто или поезде. Разрешение будет действовать 180 дней, оно позволит совершать несколько поездок в Казахстан. Пушкин, Толстой, Достоевский – именно их россияне видят в качестве главных символов страны, следует из опросов ЦИОМ. Людей спросили, кто или что может претендовать на такой статус. В топе много объектов архитектуры, есть и привычные варианты вроде медведей, балалайки и так далее. Но первое место безраздельно заняли классики российской литературы. Уже более 27 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты, данные приводит РИА Новости. Соответствующий сервис на госуслугах заработал в марте 2025 года. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Герман Стерлигов предложил отобрать смартфоны у женщин, назвав гаджеты главной причиной разводов в России.
2: Вот как в 90-х, да, когда отжимали телефоны на улице. Просто и разводов же было меньше.
3: Столько начальных капиталов на этом заработали. Сейчас серьезные, уважаемые люди там, да?
2: Кто будет этим заниматься?
3: Мы живем, слава богу, в нормальном правовом государстве. Давайте это делегируем как бы государству. У нас есть Росгвардия, там, МЧС, там.
2: То, что говорите, ну, это тоже очень странно. Остается только отнимать самому Стерлигову. Ему просто единственное, что нужно как-то собраться с духом.
3: Нужно бороду сбрить для этого. Замаскироваться, побриться. Тебе будут думать, что это Иосиф Пригожин. А ему женщины доверяют, смотрите, он же такой приятный человек.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: Расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Самаре плюс 24 градуса, облачно, с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет малооблачно, до плюс 15. Ну а завтра днем до плюс 27, и также без осадков и малооблачно. На дорогах города продолжается загруженность, которая оценивается в 4 балла. Местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная стопорится от Новосадовой до Москвы и в обратную сторону. Красноармейская задержит себя минут на 5 от Арцебушевской до Спортивной. Аналогично на Димитрова, Тополей до Демократической. Пятиминутка еще на Авроры от Дыбенко до Мариса Тереза и на Заводском шоссе от Профильной до 22-го партсъезда. Ну, а я напомню тебе, что ты можешь слушать нас круглосуточно и быть всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. И каждый будний день еще заряжаем тебя энергией и позитивом с самого утра. С 7 до 11 в эфире «Мега утро» ты можешь делиться тем, на что действительно стоит обратить внимание в рубрике «Засада». Играем с тобой в клевые игрушки с крутыми подарками, слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». И, конечно же, рассказываем тебе свежайшую и полезную информацию. И все это «Мега утро» с 7 до 11 для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков,
9: Любовь Успенская,
8: Эй-Йола,
9: Елиана,
8: Газат.
9: Пятый сезон.
8: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
9: Битва поколений.
8: Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

лучшая радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Осень наступила, но цветы совсем не высохли. Цветы у нас, наоборот, только собираются расти и, что называется, всходить, да? Под цветами я подразумеваю те самые яркие события, которые нам предстоят в ближайшие месяцы. Те самые фестивали Радио Рекорд. А у нас впереди много всего интересного. Во-первых, «Белая» в Санкт-Петербурге, супер-дискотека 90-х в Питере и Москве и новый эпизод фестиваля «Трансмиссия», который называется «Портал», который тоже пройдет в обеих столицах. Вся подробная информация о наших мероприятиях, фестивалях, активностях будет на сайте radiorecord.ru. А на этой неделе, кстати, в Питере будет в пятницу при пати «Белой». Анонс будет совсем скоро. Тоже следите за нашими соцсетями и на radiorecord.ru. Обязательно заходите. Ну и давайте расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут Afrojack, Align, Record Remake. Divac, Slow Down, Record Mix. Самая летняя песня, Hugely Ultranate, Moving to the Sun, Record Mix. Jazzy и Spritz, Can't Deny It, Record Mix. А прямо сейчас DJ Gojo и Jason Derulo, Mi Chico, и это Record.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
6: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Ва, вкусно! Габа Джоба, ты это сейчас почувствовал? В Супре так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
11: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
12: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре – редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
13: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство разрешило с 1 сентября по 30 июня 2027 года продажу бензина и дизеля на АЗС по стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5, сообщили в Минэнерго. Мера направлена на приведение требований продажи в соответствии с тем, что ранее Кабмин разрешил выпуск в обращение топлива разных экологических классов, пояснили в ведомстве. Топливо экологических классов ниже Евро-5 содержит больше серы. Инфляция в России вернется к 4% в следующем году, такое мнение высказал Анатолий Аксаков. Для этого важно стабилизировать рынок нефтепродуктов, и с этой целью властями уже принят ряд эффективных решений, отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Футболист признался, что решение было болезненным, но пришло время его принять. Месси выступал за национальную сборную с 2005 года. В ее составе он выиграл чемпионат мира 2022, два Кубка Америки и финалиссимо. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru. We'll be right back.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Школьные предметы, которые вам так и не пригодились. Геометрия вообще не пригождается в жизни.
2: Да пока ремонт не начал делать.
3: Не пригодилась геометрия и алгебра. До сих пор не понимаю, кому нужны тангенсы, котангенсы.
2: Слушайте, ну многие девочки заводят себе котангенсов.
1: Что такое технология? Так это уроки трудов. Руки, мальчики пилили, девочки готовили в это время пирожки.
2: Да. А на выходе девочки умеют пилить, а ты что там готовишь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас все больше разогревает. Уже 25 градусов тепла. Облачно с прояснениями. Плюс 15 обещают нам ночью. По данным Яндекс, погода будет малооблачно. И завтра днем точно так же малооблачно. И до плюс 27. На дорогах города сразу стало 6 баллов. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. Загруженность дорог увеличилась за час на 2 балла сразу. На Московском шоссе произошла ДТПшка на пересечении с Жигулевской улицей. Здесь постоишь от Кирова до Жигулевской минут 15 и аналогично от Потапова до Жигулевской. От магистральной до проспекта Карла Маркса будешь стоять на Раките минут 10-15. Красноармейская задержит тебя на 10 минут. От Галактионовской до Спортивной, на Димитрова тоже минут 10. Постоишь от Старозагора до Москвы. И у меня для тебя прекрасная новость. 22 года исполняется Радио Рекорд Самара. И 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» у нас с тобой пройдет грандиозная вечеринка. Обязательно туда приходи, там будут самые громкие танцевальные хиты за 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней. И все они будут в специальных сетах от супер-резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Диджей Фил и МС Жан. В программе также будут интерактивные конкурсы, розыгрыши призов, все, что ты любишь, и огромное количество музыки и танцев и незабываемых эмоций. Обязательно к нам присоединяйся, совсем скоро мы начнем уже наш специальный розыгрыш приглашений, плюс еще один сюрприз в честь дня рождения будет. Подробности тебе расскажем на днях, и уже сейчас ты можешь приобрести билеты. Все это запрещено для детей. Радио Рекорд Самара.
5: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
7: Застройщик «Осы» заказ капитал. Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
9: Рекорд в Самаре больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио. Рекорд.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Счастлива безумно, что вернулась к вам после отпуска, да еще и в новом сезоне, в День знаний. Вау, ну супер приятно. Это не все, что есть из приятного на данный момент, друзья. Главное транс-событие страны от Рекорда возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спит, Ален Уоттс, Рэма, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dir. И, внимание, уже через час цены на билеты вырастут, а доступные категории, они тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+. В этом часе у нас Hugo, Big Sin и Body Drop.

0: день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-ass.ru
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
10: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте unfit.ru.
11: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
12: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
15: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
16: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
17: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: В Краснодарском крае не вводили ограничений на выезд мужчин с 10 по 27 сентября. В региональном оперштабе назвали недостоверным документ, который ранее распространялся в соцсетях и мессенджерах от имени губернатора Вениамина Кондратьева. Центробанк ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой. К заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре заявил советник председателя Центробанка Тримасов. По его словам, сейчас делать какие-то выводы преждевременно. 16 городов России получат инфраструктуру 5G, сообщили в пресс-службе Минцифры. Использование сети 5G будет доступно четверти всего населения России, поскольку коснется только городов с населением более 1 миллиона жителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас, по данным Яндекс Погода, плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Ночью сегодня температура опустится до плюс 15, но завтра днем разогреет даже больше, чем сегодня. До плюс 27 не будет малооблачно. На дорогах города продолжаются пробки в 6 баллов. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. На пересечении Народной и Обувной не разъехались, и по Народной 25 минут будешь двигаться от Шоссейной до Обувной. По Белорусской 20 минут от завода Нефтемаш до Обувной. На Москве тоже минут 20 потратишь в пробке от Потапова до Жигулевской. Нововокзальная тормозит от Новосадовой до Старозагора и Революционная от Печорской до Московского. С рекордом ты всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Ну а каждый будний день с самого утра ты еще и активно бодришься и заряжаешься позитивной энергией в компании «Мега Утро» и Сереги Шевченко. Делись тем, на что стоит обратить внимание в рубрике «Засада». Слушай неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и играй в наши игрушки с клевыми подарками. Все это с 7 до 11. Мега утро для детей старше 12 лет. А из музыки через пару минут будет Биби Рекши и Фейтлесс, а также Алан Уокер.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
5: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акций ООО «СЗК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонте строительства на трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте www.ласточка.ру. Проектная декларация на сайте www.ласточка.ру. Не оферта, 18+.
7: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15.00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» крылья советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос! 0+.
8: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: В этом году Радио Рекорд отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. В программе также интерактивные конкурсы, розыгрыши призов и многое другое. Присоединяйтесь к нам. Успей купить первую ограниченную партию билетов за 1400 рублей на кассир.ру. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
8: Празднуем день рождения. День рождения.

5. Для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: стали частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд.
0: Dance Radio.
2: И вроде даже у школьников настроение наладилось, погода клевая, встретились наконец со своими друзьями сегодня. И осень, оказывается, тоже прекрасна, тем более, когда такие события намечаются. Радио Рекорд Самара совсем скоро будет отмечать свой день рождения. Будем отмечать круто, с размахом. И тебя мы тоже очень хотим видеть на нашем празднике. 20 ноября у нас состоится настоящий рейв в ивент-холле «Сигнал», где будут наши главные хиты этих 22 лет в исполнении резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, DJ Phil и MC Жан. Масштабное, клевое мероприятие с кучей розыгрышей и сюрпризов. Ждем тебя там обязательно. В эфире скоро будем разыгрывать пригласительные, но уже сейчас ты можешь самостоятельно забронить себе местечко на нашей вечеринке, купив билет по самой вкусной стоимости для самых ранних пташек. Ну а в этом часе у нас с тобой планируется розыгрыш нашей крутой брендированной воды от производителя «Кристальная». Ничего не пропускай. Ну и, конечно же, как всегда слушаем с тобой лучшую музыку. В этом часе будет Swedish House Mafia, Happiness is So Sad. Услышим Бауса, Magnetic. Будет Эбин Холлоу. А также Avalon Rockstone, Vertigo. Сейчас же начинаем с тобой работой от Ape, Meet Me in the Dark, Рекорд Микс на первый танцевальный. Меня зовут Наташа Марко, и все это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Да, мы как можем продолжаем это лето, продолжаем радовать тебя теплым настроением и разыгрывать бутылочки нашей чистейшей рекордной фирменной воды от бренда «Кристальная». И пусть осень, но жажда-то мучает. Но для того, чтобы участвовать в нашем розыгрыше, ничего сложного делать не надо. Просто нужно отправить фразу «хочу пить» с номером телефона обязательно. Отправлять нужно в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И еще разочек заострю твое внимание, что обязательно нужно указать свой номер телефона в заявке. Далее по будням несколько раз в день случайным образом выбираем заявку и в прямом эфире пытаемся дозвониться до тебя. И если дозвонились, и ты взял трубку, тогда вода уже достается тебе. Только нужно будет сделать такой непростой выбор. Забрать все бутылочки, которые у нас на кону. Изначально их у нас 4, как ты помнишь, и плюсуется то, что остается от прошлой игры. Либо же забираешь себе 3, но остальным делишься со следующим участником. Решать только тебе. Подробности еще разочек можешь посмотреть в наших телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И уже через несколько минут будь готов, что мы тебе вновь позвоним, если ты написал нам уже заявочку «хочу пить». Напомню, с номером телефона в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
7: В этом году Радио Рекорд отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. В программе также интерактивные конкурсы, розыгрыши призов и многое другое. Присоединяйтесь к нам. Успей купить первую ограниченную партию билетов за 1400 рублей на kassir.ru. ООО «Kassir.ru» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
6: Празднуем день рождения. День рождения.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Вот и наступило время наших H2Oшников, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Ну а все, что нужно сделать для участия, так это отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или же группы ВК «Радио Рекорд Самара». И еще разочек подробности можешь посмотреть в наших телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и в прямом эфире звоним тебе. И если набрали тебя, и ты взял трубку, тогда решай, забрать все накупленные бутылочки или же забираешь три, а остальным делишься со следующим участником. Все наши правила ты знаешь прекрасно, и давай уже приступим с тобой к игре. Сейчас у нас на кону вновь 4 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Да, вот так вот у нас обнулился наш призовой куш в предыдущем розыгрыше, и сейчас в игру вступает у нас Степан Владимирович. Именно так подписан наш пользователь, который, заявка которого у нас в игре сейчас. Номер телефона его оканчивается на цифры 40-45. Ну вот, что-то подобие гуд... Так, вот интересно, интересно. Нас сбросили. Ну, такое бывает. Да, видимо, Степан Владимирович. Но давайте попробуем, наверное, еще разочек мы до него дозвониться. Вдруг это какая-то ошибка сети. Так, попробуем позвонить еще раз. И если вдруг он нас бросит еще раз, ну уж тогда мы поймем, конечно же, что, видимо, он чем-то очень-очень занят.
2: Вы не можете совершать исходящий.
1: Опять что-то у нас такое происходит. Ну все, ладно. Третий раз. Мы, ребят, настойчивые, как вы знаете. Если нет, значит нет. А может быть, Степан Владимирович на каком-то мероприятии сейчас в честь Дня Знаний... А может быть, на футболе. Так, и что-то тишина у нас. Тишина в эфире. Да, такого, наверное... Все, все-таки мы не можем дозвониться до Степана Владимировича. К сожалению, мы с ним не переговорили. Остается он без бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Но ничего страшного, заявка-то все равно в игре у него остается. Пока мы играем, все заявки действительны. Ну а когда следующие розыгрыши, сколько у нас бутылочек на кону, можешь посмотреть в наших информационных каналах в телеге в Максе «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября в Самарской области будут действовать новые правила определения числа рабочих мест для трудоустройства участников специальной военной операции. Изменения коснулись регионального закона в части закрепления обязанностей работодателей региона, у которых численность работников составляет 400 и более человек. Определить не менее одного рабочего места с дистанционным характером работы. При этом трудоустройство на такую вакансию будет засчитываться как исполнение квоты, кратное двум рабочим местам. Такие изменения позволят обеспечить содействие в трудоустройстве участникам специальной военной операции, имеющим ограничения по состоянию здоровья, а также проживающим в удаленных сельских районах, на крупные предприятия региона, расположенных преимущественно в городских округах. Со 2 по 7 сентября в Самаре пройдет турнир по пляжному волейболу «Спартакиады народов России». Лучшие игроки страны сразятся за попадание в состав национальной сборной. «Спартакиада» проводится по поручению президента Владимира Путина в рамках государственной программы «Спорт России». На участие в соревнованиях заявились 14 женских и 18 мужских команд, по 2 человека в каждой. Команды отобраны по рейтингу Всероссийской Федерации волейбола. В Тольятти продолжается масштабное преображение центральной площади. Сделать территорию комфортной, красивой и удобной для горожан поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Новое пространство призвано стать точкой притяжения для жителей и гостей города, объединяя зоны отдыха, прогулок и проведения массовых культурных событий. В настоящее время на площади полностью завершены монолитные работы по устройству фонтана, амфитеатра и тоннеля, а также прокладка основных инженерных сетей. Ну а еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер «Теннет Т7». От 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
14: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: пробки. В Самаре уже вечер и начало холодать, и сейчас плюс 20 градусов всего-навсего по данным сервиса Яндекс.Карты. Облачно с прояснениями. Ночью сегодня будет до плюс 14 без осадков, ну а завтра днем вообще малооблачно и до плюс 27. Почти летняя погода. На дорогах города по-прежнему 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Из-за ДТПшки на пересечении Обувной и Народной стоит Народная улица от Шоссейной до Обувной 25 минут. Водников, Старый мост и главная улица от Засекина до Народной тоже около 25 минут движется. Обувная притормозит себя на 15 минут от Нижегородской до Народной. И в городе на Москве от 22-го партсъезда до Нововокзальной 15-минутка и 10-минутка на Нововокзальной от Московского шоссе до улицы Новосадовой. Ну а я напомню тебе, что у нас впереди с тобой крутейшее мероприятие. Радио Рекорд Самара исполняется 22 года. И в честь этого мы устраиваем шикарную вечеринку, которая пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», где ты услышишь главные хиты за эти 22 года, ну а также новинки в исполнении резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга DJ Phil и MC Жан. Около 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Совсем скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений, плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Подробности тебе расскажем уже совсем-совсем скоро, ну а прямо сейчас ты уже можешь покупать билеты по первой крутой цене для ранних пташек. И все это, не забывай, запрещено для детей. Ну а далее по музыке будем слушать с тобой Swedish House Mafia, Happiness is so sad, а также будет Global DJs.
1: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
2: Аэропорт Пулково в Петербурге ввел плату в 500 рублей за одноразовое посещение курительной комнаты.
3: Удивляюсь, что в Пулково еще можно бесплатно пройти через металлоискатель. Ну, хотя бы 100 рублей за это.
4: Извините, там на металлоискателе можно как бы все упростить, систему оптимизировать. То есть ты проходишь, снимаешь ремень, ботинки, и тебе это не отдают.
3: Ну, ремень хотя бы, да? Ну, чтобы, да, чтобы...
4: Нет, будут подтяжки аэропортовские, одноразовые.
3: Хотя бы просто, чтобы что-то забирали, да? То есть, да, а потом можно в Пулково продавать, да, эти ремни, да, уже?
4: Обувной магазин открыть, секонд-хенд.
3: Супер, да? И всем удобно.
1: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Рекорд реклама. Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
7: Застройщику «Сызык Эскапитал». Проект декларации на сайте наш.ру.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3 600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Хочу вам сообщить, что Рекорд анонсировал второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности». Вот это да, да? Как ум название. Состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театра». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru, 18+. В этом часе у нас Робин Шульц и «Take it slow». А еще впереди Том Боксер и Морена. И, конечно, Клуни «Good Girl». А еще Фишер и «What a Life». Прямо сейчас диджей Гоя, Мичико и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
4: По будням с 7 до 11.
3: Мега-утро на рекорде.
5: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд, реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк. Я...
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Нет!
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
11: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Но. Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Завтра в 20.00 на «Домашнем». 16+.
17: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15.00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» крылья советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос!
9: 0+.
2: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
1: Дэнс Радио. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам нужно будет оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан. То же требование распространяется на граждан других стран, у которых действует безвиз с республикой. До 1 ноября система работает в пилотном режиме, но с этой даты, как ожидается, разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, а дальше поэтапно для тех, кто приезжает на авто или поезде. Разрешение будет действовать 180 дней, оно позволит совершать несколько поездок в Казахстан. Пушкин, Толстой, Достоевский – именно их россияне видят в качестве главных символов страны, следует из опроса в ЦИОМ. Людей спросили, кто или что может претендовать на такой статус. В топе много объектов архитектуры, есть и привычные варианты вроде медведей, балалайки и так далее. Но первое место безраздельно заняли классики российской литературы. Уже более 27 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты, данные приводят РИА Новости. Соответствующий сервис на госуслугах заработал в марте 2025 года. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: «ТБанк». 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АУТБанк» 0+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте. У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Паобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Герман Стерлигов предложил отобрать смартфоны у женщин, назвав гаджеты главной причиной разводов в России.
2: Вот как в 90-х, да, когда отжимали телефоны на улице. Просто и разводов же было меньше.
3: Столько начальных капиталов на этом заработали. Сейчас серьезные, уважаемые люди там.
2: Да, кто будет этим заниматься?
3: Мы живем, слава богу, в нормальном правовом государстве. Давайте это делегируем как бы государству. У нас есть Росгвардия, там, МЧС, там.
2: То, что говорите, ну это тоже очень странно. Остается только отнимать самому Стерлигову. Ему просто единственное, что нужно как-то собраться с духом.
3: Нужно бороду сбрить для этого. Замаскироваться, побриться. Тебе будет думать, что это Иосиф Пригожин. А ему женщины доверяют, он же такой приятный человек.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс Погода, завтра в Самаре будет малооблачно. Сегодня ночью температура опустится до плюс 14, ну а завтра днем будет жарко до плюс 27. И напомню тебе, что у нас с тобой предстоит очень крутое мероприятие, которое пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». А знаешь, что это? Конечно же, Радио Рекорд Самара будет праздновать свой день рождения, 22-й день рождения. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций и, конечно же, конкурсы и крутые сюрпризы, а также самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга DJ Phil и MC Жан. Уже совсем скоро мы начнем дарить пригласительные. Конечно же, не обойдется без сюрпризов. Подробности тебе расскажем уже на днях. Но прямо сейчас ты уже можешь бронировать себе место на нашей вечеринке. Покупай билеты по самой первой и вкусной цене для самых ранних пташек. Все это запрещено для детей.
5: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет. Рекорд-реклама.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Ужу, Google, Бугайрайн, 116, 784, 739, 21, 30. Санкт-Петербург, 12+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция, это рекорд, и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с вами мы будем обсуждать разные важные, ну и не очень, конечно же, новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в нашей стране, где все кардинально меняется, переносится и переименовывается примерно раз в 100-200 лет, даже такой праздник, как Новый год, вещь не слишком стабильная. До конца 15 века на Руси его отмечали 1 марта, потом после большого капремонта Петра 1 и до сих пор, впрочем, его празднуют 1 января, а между 15 веком и указом Петра его отмечали как раз-таки 1 сентября. Когда его будут отмечать еще через 100 лет и перенесут ли его празднование снова на 1 сентября, неизвестно, так почему бы не отметить его сегодня по старому и, возможно, по будущему календарю. Поздравляем всех с допетровским Новым годом, ну и, конечно, с этим самым пресловутым Днем знаний. Впрочем, нашу программу не касается ни то и ни другое. Мы, как обычно, здесь по будням обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Школьники массово скачивают трекеры беременности, чтобы считать дни до конца учебного года. Если поставить датой зачатия 1 сентября, ребенок как раз родится к началу следующих летних каникул.
2: Это что, новый тренд у нас в России? Беременные школьники?
1: Ну нет, какие беременные? Потому что так уж совпало, уж не знаю, кто так придумал, что учебный год длится 9 месяцев. С перерывом на маленькие каникулы.
2: Совпало, как пелась песня. Школьники массово скачивают трекеры беременности, чтобы считать дни до конца учебного года. А зачем? Я просто не понял, в чем прикол. А зачем для этого трекер беременности? Они что, не могут сами посчитать, сколько месяцев там от сентября до июня? И, да и вообще, зачем считать? Они что, не знают, в каждый данный момент какой-то месяц? Вот сейчас теперь сентябрь, да? Осталось там до конца учебного года 9 месяцев. Потом октябрь — 8. Ушел, у школьников настолько все плохо. Ну, они же все-таки школьники, а не дебилы. Ну, допустим, хорошо, ладно, допустим, они там не умеют считать до 9, потому что еще только в 7 классе. Их еще не научили. Допустим. Но какой месяц на дворе они могут знать? Ну, хотя бы в 8 классе.
1: Ну, смотрите, вот такой психологический момент. Конечно, то есть знать-то знают, может, считать-то можно. Но это все хлопотно, нудно, как бы, да, тяжело, там, в столбик. Помните, мы считали? Сейчас, конечно, в столбик никто не считает.
2: А что, кстати, сейчас считать?
1: В калькулятор. Вот, ну, тут, понимаете, ты просто просыпаешься, как бы, да, тебе звонит этот проклятый будильник. Мамка забегает там: Володя, вставай, там, опаздываешь. А ты смотришь, как бы, в телефон, а там на один день меньше тебе этот трекер беременности показывает.
2: Насчет...
1: И полегчало на душе.
2: Да, школьнику да. А как насчет мамки? Скачивают трекер беременности. А вы представляете, вот какой эффект может быть у родителей, вот у этой вашей мамки, если она, всего этого не зная, обнаружит у дочки первоклассницы на телефоне трекер беременности. И ладно, еще у дочери. А если у мальчика первоклассника? Это, знаете, это что значит? Это значит, личную жизнь начал интересоваться раньше, чем русским языком.
1: Ну, тут, смотрите, right? Не у первоклассника. Тут еще такой момент. Смотрите. Это нам все указывает на то, что школьники, ну, мягко говоря, не хотят учиться, а хотят следующие летние каникулы длинные, да? Но только не первоклассники. Радость от 1 сентября испытывают только бывшие дошкольники. То есть, да, вот, я вот, например, за неделю до 1 сентября ранец не снимал школьный. Гулял, ну, чуть ли не спал. Знаете? Ну, потом, конечно, как бабка отшептала, и уже второй класс я встречал на унылых щах.
2: Да. Так вот, что с родителями? Они же от ужаса забеременеют сами. Трекер беременности. Это, понимаете, тут еще такой момент. Это, ну, это типа такое приложение мобильное.
1: Ну, наверное, я не знаю.
2: Да?
1: Ну, да.
2: Но, видимо, есть какое-то приложение. Я, к счастью, пока не знаю. Ну, и...
1: Ты уже не узнаете.
2: Мне не нужно, да. Ну, просто... Или, насколько я понимаю, он... Ну, как бы... То есть, ведь смысл этого трекера... Он не только, а главное, не столько в том, что он там считает дни до рождения ребенка. Это просто какой-то бред. Главное, что он помогает как бы беременной следить там за развитием там этой беременности, за изменениями там в организме и так далее. То есть школьникам он будет сообщать не только через сколько каникулы, но и как там проходит беременность у Сережи.
1: А? Ну да, ну и в случае со школьниками, которые считают дни до летних каникул, он будет работать гораздо точнее. Потому что беременность такая штука, знаете, бывают преждевременные роды, бывают запоздалые роды. А каникулы летние начинаются просто день в день, как бы. То есть,
2: вот,
1: точно,
2: вот,
1: без всяких там плавающего графика.
2: То есть, а так, знаешь, переношенные этот, каникулы, это бы им не хотелось. Господи, дай нам все это пережить, всех этих замечательных школьников, эти трекеры. А я все все понимаю, не могу понять только одно. Ну, объясните мне, пожалуйста, я что-то не понимаю. Школьники массово скачивают трекеры беременности, чтобы считать дни до конца учебного года. А им не пришло в голову для этой цели просто скачать календарь?
1: Ну, календарь тебя не поддерживает же, да? А трекер, возможно, с тобой разговаривает, как-то успокаивает, там, да, вот говорит, вот воды отошли.
2: Все.
1: Чтобы это не сочло случай школьников.
2: Так вот вопрос, ребят, ну смотрите, вот школьники не просто не хотят учиться, как мы видим, а настолько не хотят, что скачивают какой-то там трекер беременности, чтобы он им говорил, сколько там до конца учебного года. То есть это говорит о том, что не хотят учиться, ну никак. Вопрос. А понятно, что, возможно, в твоей молодости не было трекеров. И он был,
1: был такой... точно не было.
2: Не точно. Нет, а может быть, он был, но не точный как раз. Знаете, такой, ну такой еще деревянный. Дед, вот у вашего деда какой был трекер? Ну,
1: деревянный, если счеты такие. Такие конторские, знаете.
2: Да, это, ну, трекер не трекер, ну да. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, а вот нравилось ли тебе учиться в школе? И вообще, школа для тебя это прекрасная пора? Или наоборот, это круто или отстой? Давайте вот вспомним, и не просто, что да, круто, а что конкретно и почему? Я в школе, например, научился чему?
1: Ну, чему-то хорошему, мы надеемся, да, все-таки. Или, хотя, скорее всего, и не только.
2: Да, или ничему, или научился плохому. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Бывшего сотрудника отдела по борьбе с преступлениями против нравственности из Екатеринбурга приговорили к 7 годам колонии за то, что он регулярно собирал дань с двух сутенеров. С ноября 2023 года по март 2026 экс-майор полиции получал деньги за покровительство и отказ от проверок. Сначала по 30 тысяч рублей в месяц, а затем поднял ставку до 40 тысяч. Всего он получил 970 тысяч рублей. Его также оштрафовали почти на 7 миллионов рублей, лишили звания и конфисковали имущество.
2: Имущество? А имущество это что такое? Это бордели два сутенера?
3: Ну нет, ну как, что он нажил же непосильным этим трудом. Какие-то там, знаете, там кожаные куртки, там что-то еще.
2: Две.
3: Все конфисковали, конечно.
2: И главное, что самое главное конфисковали не просто имущество, а инструмент наживы, то есть звание. Да, это самое
3: тяжелое.
2: Это самое неприятное.

0: яйцу у нравственности, да, там, нравственную яичницу не того. А, и двух сутенеров. А, значит, что он там себе делал, покровительствовал?
1: Отказался от проверок. Хотя, по крайней мере, одну проверку он провел точно, чтобы выяснить, сколько можно снимать с ним, да? Чтобы не угрохать бизнес, как бы, да, не разломать его полностью. Чтобы по-божески.
0: Да, конечно,
1: проверка была. 30 тысяч, потом поднял ставку до 40, да, не поднял, а индексировал, как бы. У нас все нормально, то есть.
0: Все, нет,
1: они что же сутенеры подбивают ставку на вот по часовому?
0: Да?
1: Да? Ну, не, ну, наверное,
0: кстати,
1: видимо.
0: Да?
1: Ну, наверное, да.
0: Окей. Ну, а вот вы мне другой скажете. Значит, он собирал деньги с двух сутенеров. А, кстати, всего с двух. Это, ну, то есть, да. Видимо, ну, достаточно двух, да, чтобы имущество было.
1: Ну, смотрите, как, видимо, там как-то все строго как бы регламентировано, дифференцировано по званиям и должностям. Майор дают ему двух сутенеров. Там, до капитана одного, там, младший лейтенант, как бы, они, может, втроем делят одного сутенера. Понимаете, это такое, это все же как бы нужен, порядок должен быть.
0: Страшно представить, что там...
1: А подумал-то
0: да,
1: даже не надо.
0: Не надо, да, туда не полезем. Ну, послушайте, ну вот собирал деньги с двух сутенеров. А, собирал деньги, то есть, смотрите, ведь на самом деле это же обычно сутенеры собирают денег с женщин, с этих легкого поведения. А как называется человек, который собирает деньги... Сутенеров. Это как это там? Это сутенер-сутенерыч?
1: Ну, какой-то
0: как?
1: Обер-сутенер, возможно, там. Там
0: да. Старший геогер.
1: Конечно, да. Может, такой налоговый сутенеров. Он же ясно и понятно, 30 тысяч брал в месяц. Ясно, что не лютовал, да? Как бы, ну,
0: нет,
1: там, то есть это так по-божески. Так, конечно. Да? Такой чисто наложек снимал, как бы.
0: И вот как раз насчет сутенеров. А, значит, ему 7 лет, у него конфискация. А с сутенерами что? Они где сейчас?
1: А сутенера такая, знаете, рыба скользкая, как бы, там, как угорь, как бы, вывернулся. Шубу скинули свою сутенерскую.
0: Да, так он сутенер, а так он сейчас сидит 9 в офисе. Кем работает официально сутенер?
1: Какой-то IT, я думаю.
0: А может, лифтер? Есть
1: такой? Да, кстати, очень удобно.
0: Что удобно?
1: Сутенер. Движуха там.
2: Хруст-шоу на рекорде.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
0: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на рекорде.
3: Для детей старше 12 лет.

0: лиц старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Ученые пришли к выводу, что альпинисты ускоряют таяние Эвереста собственной мочой. Каждый день ледник Кхумбу орошает более 6000 литров тепла. Исследователи посчитали, что за один сезон моча туристов и гидов способна растопить около 154 тонн льда. А в целом из-за деятельности людей у базового лагеря ежегодно тает около 2,5 тысяч тонн снега и льда.
2: Из-за деятельности? Это интересно. А они это называют деятельностью. Слушайте, а это какого рода деятельность? Туалетная?
3: Как ну, это, конечно, разумеется, уже деятельность. Если как бы в течение года 2,5 тысячи тонн льда нет, они просто... топят своими лазерами.
2: Нет, конечно, но просто в мои годы это называлось не деятельность, а хулиганство. Помочиться с Эвереста. Ну, а с другой стороны, конечно, вы правы. Конечно, ну, хоть какая-то деятельность, да? Хоть что-то сделал на Эвересте человеческого. Ведь как еще отчеловечить Эверест? Пометить, да? Знаете, какая там?
3: Ну, на Эвересте, да.
2: Да-да, нет, нету большей красоты, чем пописить с высоты. Это вот такая деятельность. Значит, и что там ученые пришли к выводу, что альпинисты ускоряют таяние Эвереста собственной мочой. Вы знаете, я вам тогда вот что скажу. Это не просто там какая-то новостишка про то, кто там учится там на Эвересте, и что там что-то. Это новость глобальная, эпохальная. То есть это может значить что? Это значит, что вот может вообще все это глобальное потепление от того, что мы с гор. Мы это значит думаем, что ледники тают из-за глобального потепления, а это не глобальное потепление, а это глобальное мочеиспускание.
3: Не только мы, не только, не надо все на людей валить. Пингвины дудонят в Антарктиде. А их там больше, чем альпинистов, я думаю. Ну, там, думаю, как бы...
2: Пока говорят только про Эверест, да. Ну, послушайте, ну, нам же ведь, смотрите, что говорят про глобальный, это бесконечный... Ну, в России такой повестки нет, это больше западная, но он, до нас тоже отголоски всегда доходят, более-менее здесь, на наш край. Значит, ну, нам говорят, что глобальное потепление, это там, типа, результат деятельности человека. Так значит, такой деятельности, так значит, все-таки это все дело не рук человека, а его пиписки, да, раз они...
3: Да? Ну да. Там, кстати, еще такая интересная есть история с Эверестом. Конечно, на экологию не влияет, но все же. Там же эти все вот богатые эти альпинисты, стоит туда подняться там сотни тысяч долларов на самом деле, они же там периодически убиваются. Ну, то есть лавиной засыпет, сорвется. И потом лавина сходит, и там уже убирать трупы, это стоит очень больших денег. И трупы там оставляют. Ну, холодно, знаете.
2: Трупы кого?
3: Альпинистов погибших. И там даже есть такой мем. Нет. У них там зеленый ботинок.
2: Послушайте.
3: Нога торчит. Это ориентир. Тут нужно налево поворачивать. После зеленого ботинка.
2: Нет, это очень... Но, послушайте, трупы нам дело не портят. Нам портят дело пиписки живых. Живые нам портят дело, которые пиписают. И еще раз, да, они нам создают и возможно, глобальное потепление. И теперь, знаете что? Я вот теперь, например, у меня вопрос. Вот они говорят там, да, глобальное потепление это от парникового эффекта. А теперь я уже подозреваю, что парниковый эффект на горе это не только от того, что они мочатся. Это недостаточно мочиться, это еще и что? От чего пар?
3: Вот, кстати, почему замалчивают, что как бы вот от дефекации альпинистской, как бы, да, вот как бы. Вот это и все вот как бы. Там же тоже они, я думаю, там нормально кирпичи откладывают. Еще и стресс, адреналин, страшно, знаете, там, как там начнет, как бы. А то что же тепленькое все пошло.
2: Замалчивают, да. То есть проблема-то значительно серьезнее. Да. И чего там тает, орошают гору Кхумба? Кхумба за Сумба,
3: ледник,
2: да?
3: Кхумба.
2: А, ледник, да, ну да. Но уже не ледник, такой ледник, он же растаял. Значит, исследователи посчитали, что за один сезон моча туристов и гидов способна растопить около 154 тонн льда. Так что, подождите, получается, то есть и гиды мочатся на Эверест?
3: Ну а что, они живые люди, как
2: нет,
3: бы.
2: Нет, окей, подождите, так это как, это до экскурсии, после нее или во время? Типа, знаете, со словами там, Эверест — это самая высокая гора в мире над уровнем моря. А давайте я покажу. А? Когда это происходит? Когда они мочатся?
3: Да,
2: или
3: да,
2: это в рамках экскурсии?
3: Ну, конечно. Ну, как, ну, где мы там? Там туалетов там на Эвересте нет, знаете, как в гробу
2: карманов. Вот есть, как видим, то, что внизу. Ну, окей, я просто не понял. Там было вначале сказано, что, значит, про мочу альпинистов, а в конце туристы и гиды. То есть таяние ледников от сак альпинистов не получилось на них только повесить, как бы, да?
3: Нет, ну, саки туда. Туристы — это те же альпинисты. Там нет таких туристов, знаете, с гитарой, с палаточкой.
2: Нет, подождите, есть... Нет, нету? А, альпинисты, они же есть туристы. туристы.
3: Да.
2: А, я думал, что типа это альпинисты, может, вносят самый большой вклад. То есть,
3: нет, конечно. Они...
2: Туристы и гиды это так, на пол карася, альпинисты, может быть, выписывают кренделя. Там.
3: Ну, надо же отметиться, кто тут был.
2: Окей, тогда объясни, только последний вопрос. Исследователи сказали, а кто эти исследователи, кто исследовал мочу альпинистов?
3: Ну, какие-то, для этого нужно подняться хотя бы до базового лагеря. Знаете, не все доходят. Ну, там единицы там доходят до конца. Там,
2: ну, кто они?
3: Те, кто сошел с маршрута раньше, как бы, и затаил обиду.

0: Шоу.
1: Школьников в Татарстане с 1 сентября начнут кормить почти как в ресторанах. В меню появятся итальянские супы, ризотто, равиоли, рыба с сыром и паста «Римские каникулы». В школах также устроят тематические дни с блюдами татарской, русской, кавказской и азиатской кухонь. При этом порция любого из новых блюд будет стоить всего 93 рубля.
2: Подождите, я не понял, в чем подвох? Супы, ризотто, равиоли, рыба с сыром и паста за 93 рубля? В чем секрет-то?
3: Ну, слушайте, ну, возможно, там ризотто будет простой такой, и своей кашкой жиденький, с чем-то там. Там суп, итальянский суп, типа там просто жиденький, тоже овощной супчик. Гордое название «Минестроне».
2: Да, его делал.
3: Ризотто же чем угодно нужно. Равиоли — это перемеши простые.
2: Нет, секундочку. Нет, тут вы думаете, что просто вопрос маркетинга, да?
3: Конечно, это школьная столовая, они не меняются, они вечные, это такое явление.
2: Тут все-таки, послушайте, нет, ну все, рыба с сыром и паста, там еще было сказано, рыба тоже, как ты же не можешь назвать рыбой сардельку, правильно?
3: Паста, римские каникулы, макароны вы в школе давали, слипшиеся?
2: Ну, нет, возможно, может быть, но я думаю, что тут что-то не то. То есть, видимо, переименовать там суп, ну, в конце концов, суп, рыба, это все-таки денег стоит. В любом случае, не 93 рубля.
3: Ну да, согласен.
2: То есть, в чем секрет? А, вы знаете... А, ну я, кажется, понял. Знаете, видимо... видимо, секрет простой. Видимо, знаете, просто с родителей... Тут только одно может быть, просто другого ничего нет. Возможно, просто с родителей за школу уже собрали, знаете, с каждого там 1000 по 300, ну и теперь можно и обед за 93. Знаете, как это? Собрали, значит, на занавески, на влажные салфетки, на мыло, на пену для бритья для первоклашек, там на шампунь учителю, на лобзик трудовику, там на химию учителю химии, на калькулятор учителю математики, на гантель физруку, на травмат учителю ОБЖ и на автомобиль директору школы. После такого сбора можно же пообедать?
3: Ну, можно, все равно есть вопросики. Смотрите, школа Татарстана. Почему вся линейка, базовая линейка? Там сказано, что будут какие-то устраивать дни там татарской, кавказской, русской кухни. Но базовая вся итальянская. Вот вся вот. Там итальянские супы, ризотто, равиоли, паста, римские каникулы. Что так? Почему они лоббируют именно итальянскую кухню? Вот татары. Нет потом эчпачмак, там, знаете, чак-чак, там, свои прекрасные, как бы, блюда, там, да, вот другие прекрасные, там, белеш татарской кухни. Почему фиксация такая?
2: Ну, тут только один вариант. Возможно, просто случайно в рабство попал маленький итальянец.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
11: «Крем-хруст-шоу» на рекорде.

0: Музыку на музыкальном радио невозможно выключить совсем, но ее можно прервать ведущими, рекламой или вот вами. Вами, дорогие наши пишущие радиослушатели, мы и прерываем музыку и все остальное, потому что вы кое-чего, точнее, кучу целую нам, как обычно, написали, но мы всю кучу-то не читаем, сами понимаете, почему, а кое-что из нее прямо сейчас народные новости, что там.
1: Ну, так уж случилось, что внезапно сегодня образовалось 1 сентября, и мы предложили тебе поностальгировать о школьных, в рамках, конечно, разумного, поностальгировать о школьных годах. Что-то запомнилось, что-то не запомнилось, что-то подчеркнул, что-то, чем было, помогло, не помогло.
0: А что такое рамки разумного в ностальгии?
1: Потому что...
0: Это вот, когда ты заходишь за
1: ними. Вот тут они заходят, понимаете, да? Я как бы, они поймут.
0: Ну, заходят, да, заходят. За рамки
1: ностальгии. Так бурно ностальгировать.
0: А, не бурно, не надо.
1: Не,
0: это не надо. Да, да.
1: Да. Вот такая вот история. И помню историю про 1 сентября. 1 сентября все было нормально. Прошла линейка, все разошлись. А 2 я прихожу в школу. Уже уроки должны быть. Захожу, а в школе вонь просто запредельная. А в коридоре вода. Оказалось, непонятно, по какой причине прорвало канализацию в школе. Так прорвало, что мы неделю целую еще отдыхали, пока чинили. Школа не работала. Помню, как друзья мои из других школ мне завидовали. Классно было.
0: Так, а чему не доволен? Я б такую вонь в школе, я б ее благотворил.
1: Так он говорит, доволен, он очень, очень доволен. Школа запомнилась, самая яркая.
0: Школа запомнилась, но единственная проблема, что до сих пор он сам пахнет. Наверное. Просто я знаю, что если так прорвало, то... тут важно, какой год. У нас тоже один раз в школе прорвало канализацию. У меня вот до сих пор, видите? Чувствуете?
1: Вот просто вот вы, видимо, на память сохранили, да, это вот?
0: Я это не менял, да.
1: Но человек помылся, и все нормально. И вот еще вот такие приятные школьные воспоминания. По теме. Один мальчик пригласил учительницу-англичанку на танец на дискотеке и положил ей руки на же. Так он и написал. Как мы ему все завидовали.
0: Руки на же англичанки?
1: Да.
0: Послушайте, тогда это, во-первых, не руки на же, это руки на эй. Я имею в виду неприличное слово. Или как минимум на би.
1: Да, она, видимо, ему его поправила и двойку поставила. Сидоров, как бы.
0: Это не Сидоров. Какое же, да? Ты куда? То есть он положил ей руки на же, она ему тут по рукам. Ты что, да какое?
1: Какое же? Ты в физичке клади руки на же.
0: Физически это на фи. Там, или как это называется? Как это называется по закону физики, когда ты кладешь руку на...
1: Центр тяжести.
0: И физичка бы тоже отчитал. В школе нужно правильно учиться. Да, а куда класть руки, это не важно. Вот вы куда руки клали?
1: Я боялся учиться танцевать. Я только одноклассник.
0: Это сейчас жуть просто какая-то танцевать. Я в жизни... Это другое поколение просто. Мы реально боялись. Я учительница боялся положить руку даже, знаете, на что?
1: Ну, она все что угодно. На указку.
0: Да, указку?
1: Учителю химии.
0: А он потом этой указкой жевал. Нет, вообще. Лучше на учителя было просто положить. Ну, в смысле, не трогать его. Да?
2: Давайте почитайте вот еще.
1: Вот еще вот. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. У меня куртку зимнюю, новую, украли из школьного гардероба. Домой по холоду в одном свитерочке пришлось идти. С тех пор испытываю определенное волнение, когда оставляю вещи в гардеробе или в гостях.
0: Это в школе?
1: Да.
0: Он пришел в школу.
1: Анна Фалина.
0: Полина еще круче. Что это за школа? То есть она пришла в школу в куртке, а под курткой свитерочек. В наше время была форма школы. Они так сейчас ходят?
1: Сейчас
0: да?
1: Как угодно. Нет, я хотел, у нас была форма, ну как бы...
0: Была точно не куртка и свитерочек.
1: Нет, я был вне системы, я ходил в свитерочках, в джинсах.
0: Что, серьезно? У нас да, это вообще такая, нельзя
1: у нас,
0: было.
1: А у нас как старше, уже как бы там все
0: где вы учились?
1: Махнули. А вот, ну, мягко говоря, не лицей.
0: Ну, у меня, так сказать, тоже еще круче. Просто там, где я не... Даже там, где я очень нельзя было. Если бы я пришел в свитерочке, точнее, в куртке и свитерочке, я бы ушел без куртки, без свитерочка. И все бы видели, что у меня красный зад. Потому что учительница бы его...
1: И в нем торчит указка.
0: А, вы все-таки, значит, в моей же школе учились.
1: Ну, там, да.
0: Да? Ну, давайте я почитаю. Так, ну... Вот, ну, я все, что на глаза попадается... Ну, это, видимо, комментируя одну из новостей, которую мы обсуждали. Вот Никита Вырицкий пишет. Однажды, то есть не подумайте, что это про школу.
1: Может, и про школу.
0: А может быть, он пишет. Однажды я помочился за домом культуры в Вырице. Мне стоит волноваться насчет потепления? А, чувак, тебе нет. Стоит волноваться дому культуры. Потому что, ведь ты, наверное, не один, кто там помочился, да? И я просто всегда, когда подхожу к нашему дому культуры, чтобы это ни было, если вообще что-то так называется, то от него пахнет так, как будто помочился там не только ты, а тем более Вырице.
1: Ну, на экологию...
0: Нет, с другой стороны, а что еще... Ну, вот секунду. Вот в Вырице.
3: Ну что там, там какие-то туалеты какие-то есть, так сказать, ключ. Дом культуры для чего там?
1: Ну, разумеется, конечно, никак не влияет на экологию. Веками мы мочились за домами культуры в Ирице, в Мартышкино, в Луполово.
3: Да?
1: Ну,
3: а,
1: веками,
3: да,
1: за.
3: Да. Как бы там, да? Просто для чего дом культуры? Я никак не мог понять. Потому что культура, она, там, не знаю, там, в театрах, в музеях, она там в библиотеках. А дом, в доме культуры что? Правильно вы так и поняли? Дом культуры, особенно в Ирице.
1: За домом культуры все-таки, знаете.
3: Вот, если... А звучит за домом культуры, это еще круче. Ну, вот пишет, например... Нет, это я не буду читать. А вот Евгений Юрьевич, такая сентенция не мог, кстати. Да, пишет, если бы знал, что так обернется, лучше бы вообще не учился.
1: Тут нужны подробности, Евгений
3: Юрьевич. Нет, не надо. Да. Нет, вы, ваше дело догадаться, как все обернулось у него. Видимо, обернулось так, что он после школы стал Евгением Юрьевичем.
1: Больше бы этого не было, да?
3: Да, лучше. То есть его прям там...
1: А вот еще...
3: Нет, секунду, я, может, позвонить или не надо? А чего нет? Чего мне Кривов показывает, Евгений Юрьевич, я задаю тебе... Он мне показывает лицо, он мне всегда так говорит. А вот зачем, почему?
1: Потому что звонки — это какой-то прошлый век какой-то.
3: Звонки — это прошлый век, а у нас программа какая?
1: Ну, все-таки давайте
3: собрать
1: какие-то рамки.
3: Нет, вот они в рамках прошлого века.
1: Вот еще такая вот, не знаю, трагическая или наоборот, как бы такая оптимистичная история про школьные годы. Я вошел в школу толстый, а вышел худой.
3: А в каком классе произошли эти перемены? И на каком уроке? Как вы думаете, какой именно урок, да, вот, дал ему эту худобу?
1: Думаю, по совокупности. Вся школьная жизнь. Он в первом классе вошел толстый, а в выпускном худой. Только, ребята, хорошо это или плохо? Как бы,
3: нет, конечно, плохо. Потому что в русском языке, собственно, понятие худой — это понятие плохой. Даже иногда это синоним. Ну, да. Более старая такая форма. У тебя там, не знаю, плащ прохудился, да? Он совсем худой стал. Худой — это плохо, конечно. То есть он зашел, там, может быть, упитанный, здоровый, а вышел, да, как бы болезненный.
1: Радость бабушки, да, такой? Ой, такой, да. Щекастенький, да. Такой, да, розовенький такой. Ух ты моя.
3: А вышел после 10-го к бабушке обратно,
1: да,
3: уже
1: совсем. Такой, да, да, такой.
3: Вот где это происходит, на каком уроке? Какие уроки из нас все соки?
1: Ну, вот, это точно на уроках, потому что перемены не виноваты.
3: А вот именно у меня все произошло на перемене. Нет, перемены как раз виноваты, потому что на перемене я познал этот... У нас там были вкладыши. Я познал всю тяготу проигрыша.
1: Вот не было вкладышей. Вкладывали.
3: Да, сейчас не понимают, я просто... Да, это сейчас вкладывают, там, знаете, инвестиции, что инвестиции, а у нас вклады, что инвестиции, что...
1: Вложил,
3: да, один раз...
1: Беспроигрышная история.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Зумеры запустили тренд феромон-максинг. Перед свиданиями они перестают мыться и пользоваться дезодорантом, надеясь, что естественный запах мускуса сделает их объектом вожделения. Сторонники тренда считают, что вместе с потом тело выделяет феромоны, которые способны усилить сексуальное влечение партнерши. Некоторые идут еще дальше. Носят нестиранную одежду и могут не принимать душ несколько недель перед встречей.
2: Феромон-максинг? Это так называется? Слушайте, ну... Хорошо, что сказали, потому что я-то вообще-то грешным делом душу это называется вонище-немытинг, или потовонючинг, или шмонопроссанинг. А это феромон-максинг, ну, да?
3: Главное, правильный нейминг в нашем
2: мире. Это очень важно. Феромон разбираться, максинг, да, в терминах, конечно. То есть теперь, значит, с подачи зумеров бомж, от которого там в транспорте шманит там мочой, может вам достойно справедливо возразить. Это вам не это. А, или там, если у тебя опустанные штаны, да, то, так сказать, да, это всегда можно выдать за феромон-максинг. А вот интересно, а если вот ты вообще обделался, это уже феромон-про-максинг, да?
3: Ну, это да, про-максинг плюс, но это уже перебор, это самое...
2: Это не нужно, да. Кстати, максинг это не от мессенджер Макс, если что?
3: Нет, конечно.
2: Нет, просто какой максинг? Сейчас все так модно, мессенджер Макс, все, Макс, мессенджер Макс, феромон максинг, нет?
3: Ну, может быть, какая-то связь есть, но очень косвенно.
2: Окей, ну это гениально просто. То есть это же действительно, это же ребрендер. Ведь самое важное, как мы называем вещи в конечном счете, да? И это реально красиво. Да, то есть, с этим, феромон максинг. Я только вот единственное, что не очень понял. Значит, перед свиданием они, там было сказано, перестают мыться и пользоваться дезодорантом, надеясь, что естественный запах мускуса сделает их объектом вожделения. Естественный запах мускуса. А у зумеров пот пахнет мускусом? А моча розами, что ли?
3: Ну, как, ну мускус не всегда такой приятный запах, знаете.
2: Нет, просто дело в том, что...
3: Когда его очень много, как бы это уже, конечно,
2: нет,
3: полное...
2: Нет, когда немного, из него парфюм делать. Нет, дело не в этом. Просто дело в том, что мускус, это как бы... Это органическое вещество. Оно вообще-то, ну, считается, что его вырабатывают железы некоторых животных.
3: Под хвостом, который железы.
2: Ну да, именно там. Знаете, там выхухоль, например. Так, зумеры, это что, зумеры биологически сходны с выхухолью?
3: Да нет, конечно, они такие люди, как и мы, но они могут натираться выхухолью. Хвост собрать, как бы. Вот смотрите, ну все...
2: Не понял, что вытираться.
3: Натираться.
2: А, знаете, нет, зачем, они же не моются. Зачем им...
3: усилить, как бы, эффект, как бы, ну чего? Нет же предела совершенству. Но тут, как бы, все встало на свои места. Помните, у нас была куча разных новостей, там, на разные темы, ну, как бы, все сводились к тому, что у зумеров нет секса, они не занимаются, да, вот у них нет, им не нужно. Вот почему им никто не дает. Вот нормальное человеческое объяснение. И вот что они не хотят, они там, возможно, хотят, как бы, ну, как бы... Ошибочный ход сделали,
2: да,
3: как бы,
2: да?
3: Ну, да, ошиблись, как бы, да, просчитались.
2: Да, ход действительно неверный, потому что запах выхухоли, как они полагают, было сказано, что там способен усилить сексуальное влечение партнерши. То есть, они думают, что он будет усиливать, ну, конечно, да, а на самом деле...
3: Ну, там что-то, если усиливает, то не так. Это очень важно. Некоторые идут дальше и за несколько недель до свидания перестают мыться. То есть они планируют свидание через несколько недель? Это как вообще? В нашем году, помните, завтра, сегодня вечером.
2: Мы посильнее были, мы могли на вечер. А тут, знаете, надо собраться, поесть, отдохнуть. Ну, там же еще было сказано. Значит, некоторые идут еще дальше, типа, и носят нестиранную одежду, и могут не принимать душ несколько недель перед встречей. Носят нестиранную одежду. А нестиранная одежда, я не понял, что выделяет? Какой запах? Корицу, что ли? Или аджику?
3: Ну, смотрите, одежда пропитывается твоим естественным запахом. С какого-то момента мускусным запахом твоим естественным. Хотя, если ты не моешь на неделю, две там, да... Вот.
2: Нет, потому что у нее какой-то... То есть одежда, так сказать, вот твой же запах, да? А просунные штаны — это феромон писинг, да?
3: И тут такой, может быть, стартап развиваться. То есть у них же есть свои кумиры, да? Какие-то, ну, лидеры мнений у зумеров, какие-то блогеры. Блогеры могут им продавать свою неношенную одежду. То есть как бы от знаменитости.
2: Да, они, знаете, уже кто-то... продают. Вы видели, как они выглядят? Но самое главное, так вот это и есть этот вопрос. Кто им это сказал насчет мускуса? Потому что я так понимаю, что они увидели, значит, где-то, ну как, какой-то, наверное, видосик у эксперта, да, в ТикТоке. Какой-то рил с названием там «Мускус-шмускус», да? Так сказать, слушайте, очень жалко только одно. Жалко, что зумеры не слушают радио. Потому что я бы им сейчас дал офигительный совет. Значит, чтобы сделаться объектом вожделения у женщин, как у противоположного пола, еще круче. Просто не мыться, этого, конечно, недостаточно. Нужно еще и не подтираться. То есть покакал, руки прочь от туалетной бумаги. Сохрани свой мускус. И этот тренд уже может называться фекало-максинг. Или как там, побольшовинг, не подтиралинг.
3: С чего вы взяли, что это не уже?
2: Недостаточно привлекательно.
3: Штаники широкие.
2: Штаны.
3: Там в этих штанах, знаете, что? Что угодно может быть.
2: А, уже выдумать? А, ну, может быть, кстати, да. Ну, тогда нужно штаны сузить.
3: Такие самые радикальные. Радикалы. Радикалинг.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Да.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Уолл-стрит нашла новый хайп после препаратов для похудения. Инвесторы массово вкладываются в средства от облысения. Логика та же. Миллионы людей готовы платить за препарат, если он действительно способен вернуть волосы. Сейчас фармкомпании разрабатывают новые таблетки, мази и даже уколы против выпадения волос, в том числе с помощью ИИ. На фоне ограниченного выбора существующих методов, рынок средств от облысения может стать следующей большой золотой жилой для фарминдустрии.
2: А, то есть золотой жилой могут стать наши лысины? То есть, смотрите, то есть вот эти вот, эти кровососы, значит, эти мироеды с Уолл-стрит, они теперь еще и хотят сосать нашу плешь? Что ли?
3: Ну да, в общем, как одну тему они отработали, поэтому по поводу там.
2: То есть, да, раньше лишнего веса. Что мы жирные, на этом они уже заработали миллиарды, теперь они будут зарабатывать, потому что мы лысые. То есть теперь лысых будут гонять. А когда у мужиков у нас перестанет стоять, к чему они присосутся? Золотой жилой будет что? Откуда будут сосать?
3: Они, я думаю, что этой проблемы не заметят, потому что, как, судя по всему, как по всему, это по фильму «Волк с Уолл-стрит». У них с сексом все хорошо.
2: У кого?
3: У этих, всех этих, кто там...
2: Причем тут это? Они же для нас это стараются, понимаете? Они нас зарабатывают на нашем облысении, нестоянии и все остальное. Уолл-стрит, значит, нашла новый хайп, как было сказано, хайп, после препаратов для похудения. Значит, инвесторы массово вкладывают средства на таблосение. И что-то было, миллионы людей готовы платить за препарат. Нет, это, конечно, понятно, это выгодно. Да, это действительно там золотая жила, Уолл-стрит делает деньги на всем. Значит, вот сейчас на лысины, но у меня вопрос. Почему их Уолл-стрит собирается на этом заработать, а почему наши лысины не интересуют наш Минфин? Так. Чтобы на них заработать. Или, скажем, Центробанк. Знаете, я вам скажу честно, я бы лучше свою лысину дал погонять Эльвире Набиуллиной. Чтобы пусть на ней заработал. Чтобы моя лысина хоть принесла какую-то пользу государству. Понимаете?
3: Ну, тут получается, что... именно чтобы государство получало деньги.
2: Конечно, от моей лысины. Ездили, конечно. Да? Чтобы мы здесь получали... Я даже готов, знаете, со своей лысиной прийти в Минфин. И дать ее потрогать Антону Силуанову.
3: Вот это не надо. У него своя вполне себе нормальная, отличная, как бы, да? Идеальная просто такая, да?
2: Да, ну а что? На ней не сработает.
3: Он не поймет, в чем суть проблемы, как бы. Потому что ему это норм же все, видите, он гоняет с лысиной.
2: Ну как? Ну почему на наши регуляторы, не Центробанк, не почему они этим не занимаются? Вы что, ну вот смотрите, Уолл-стрит на лысинах уже зарабатывает, а я хочу свою лысину отдать, может, в дар.
3: Кому? Силуанову?
2: У него, да, мне.
3: Даром не надо.
2: Хорошо.
3: А вы завещаете ее науке. Отечественной, разумеется.
2: Кому конкретно? Вам, что ли?
3: Не, я так себе... Так себе наука.
2: Кому? Нет, просто...
3: Чтобы ее исследовали.
2: Просто обидно, понимаете? Они бабки делают из лысин, а у нас никто. Ну, объясните, значит, Уолл-стрит уже зарабатывает на лысых. А почему... А на рыжих не собираются? На рыжих что, нельзя заработать? Ведь есть же такая проблема, знаете, говорит там, что я рыжий, что ли? Вот как-то Уолл-стрит может на рыжих заработать?
3: Ну, на ком? На Трампе.
2: На Трампе. Фиг заработаешь, где сел.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 58 минут. Кремов уже привстал, надел свою меховую шляпу с пером, украшенную аксессуарами. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 2 минуты читаем сообщение, что там.
1: Ну, мы завершаем наш марафон школьных воспоминаний. К сожалению, только малую часть мы смогли прочитать по техническим, так сказать, причинам. Просто нет времени. И вот такое вот воспоминание школьное. Наш земляк, санкт-петербуржец, пишет. Олег его зовут. Привет, мы однажды случайно подожгли школу 225 на Дворцовой набережной. Потом год ходили в другую, пока нашу не починили. Только никому не говорить.
0: Нет, ну, конечно, нет, ну, подожгли школу, ну, а с кем не бывает, да? Ну,
1: случайно.
0: Случайно, конечно, же не то, что, да, ну...
1: Знаете, не ходили там в Колпино, в Купчино, в Шушарах, нет, на Дворцовой, черт побери, набережной.
0: 225, это не та вот, которая, так сказать, вот береги, вот тот, который, она на Невском. А, ну, на Дворцовой, нет, просто на самой Дворцовой нет школы, она находится рядом. Ну, неважно. Ну, да, это причем объект там...
1: Культурный,
0: да, там... Ну, послушайте, ну... Ну, а что вот... Понимаете... Это, конечно, с одной стороны, плохо.
1: Это плохо, да.
0: А с другой стороны, ну, запомнилось-то, что
1: да,
0: из школы.
1: Запомнил.
0: Вот вы подожгли школу.
1: Пожар на Дворцовой.
0: Вы...
1: Это же как бы это история.
0: В 17-м, да. Было два пожара. Собственно, в 17-й, то там такой пожаришка, такой, чуть-чуть такой, там, да, растопили. И вот второй.
1: А вот еще такое школьное воспоминание. Помню, в моего друга историчка сосиской кинула. В столовой он ей слово, она ему 10. Завелась чего-то, и прям в лицо ему сосисон полетел. Неделю истории у нас не было, а потом другая историчка появилась.
0: Как не было? Вот же история.
1: Вот, ну, такая, да. Это, конечно, не про Дворцовую,
0: это история, согласитесь. Да, одна. Так, ну вот пишут... Ой, что-то много, да, еще, ну никак. Сейчас. Вот Александр пишет. Добрый, все капслогом. Вечер, Кремов и Хрусталев. Мне нравилось в школе, что я быстро бегал на физкультуре, а учился плохо, но уже поджигал... Что-то я уже не вижу.
1: Школа на Дворцовой.
0: А бегал на физкультуре или... Просто обычно, когда ты поджигаешь школу, то ты бегаешь не только на физкультуре, ты просто бегаешь быстро. Ну, надо уметь. Ну, хотя на физкультуре мы все быстро. Вы как бегали на физкультуре?
1: Ну, так нормально.
0: Ну, окей. Хорошо, все. И нам пора бежать.
1: Да, пора бежать срочно.
0: Или не совсем в том случае, и в том смысле, что сегодня 1 сентября, сегодня День знаний, если ты хочешь учиться и научиться сделать все... Я только начал. Если ты хочешь...
1: Вот именно этому и научиться.
0: Вот если ты хочешь научиться справляться с каждым вот таким вот... Кто это, кстати? Откуда? Вот, чтобы не говорить грубого слова... Слушайте, все, у меня даже нет времени уже. Или есть время еще сказать?
1: Нет времени, не мысли.
0: Короче, заходи на мой сайт хрусталев.про, мне набирается новый курс мощных ораторов. Ну или просто в мой телеграм-канал смотрите, кто заговорил. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы вместе с вами стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому Рекорд Пати, друзья. И неважно, где вы прямо сейчас находитесь, дома, на работе, может быть, за рулем, важно другое, что прямо сейчас мы вместе с вами собираемся на импровизацию.

0: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
2: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов.

0: миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
1: Застройщик ООО «Сызык Эскадрилл». Проект декларации на сайте наш.ром.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 3 600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Теннет Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Теннет Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Орд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниес в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлерных там более 100 штук, если что, поэтому прям заблудиться в выборе точно можно, а потому добавляйте в избранное понравившееся интернет-потоки, чтобы впредь их долго не искать. Конечно, ищите интернет-радиостанцию под названием Пати 24 на 7, ведь она является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут звучит Special for You, то есть специально для вас здесь, на Рекорде.
1: Рекорд Пати.

0: ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
2: Реклама в Самаре. 212 99 90. Рекорд. Flash Radio.

Sound и многие другие. И все это 3 октября в Санкт-Петербурге на фестивале «Белая» с новой постановкой «Снежная королева». Билеты есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я призываю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
2: Телефон рекламной службы 212 99.

значит, давайте вместе подумаем, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда. Да, можно, легко. Плюс 100 интернет-станций, точнее 100 плюс интернет-станций. Их там очень много. Добавляем в избранные понравившиеся интернет-потоки, долго не ищем впредь. И танцуем под тот самый саунд, который вам нравится. Ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7. Это продолжение нашей радиовечеринки Рекорд Пати. И еще через полчаса в рамках Рекорд Клаб Шоу я расскажу вам о свежих клубных треках. Все это в следующем часе будет. Ну а прямо сейчас, еще 30 минут, мы танцуем здесь на импровизированных танцполах радиовечеринки Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати я хочу вам напомнить так, чуть-чуть незначай, про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество танцевального, музыкального контента, свежего, плюс ко всему еще от наших резидентов Рекорд Клаба, а других героев эфира, конечно же, тоже. Крем Хрусталев, например, из других героев эфира. Вейкаперы тоже имеют место быть. Виолетта Юшкина с шоу Рекорд Пати. Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. Также новое шоу «Час резидента». Долго ли оно будет еще новым? Потому что оно новое, потому что его слушаем по четвергам обязательно. Конечно, мои шоу «Рекорд Клаб», шоу «Рекорд Релиз». И все это в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее по расписанию я, Тим Вокс, никуда не убегаю. Напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Расскажу вам о свежих клубных треках в рамках «Рекорд Клаб» шоу, которые можем обсудить у меня в телеграм-канале. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью Медана я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Если захотите обсудить, забегайте ко мне в телегу, обсудим обязательно те или иные треки сегодняшнего эпизода. Прямо сейчас мы стартуем вместе с Рафаэль Серато. Кэш релистаялся 28 августа на лейбле Oddity Records. Новый релиз французского продюсера, который стабильно работает на стыке мелодик техно, инди-дэнса и более темной клубной электроники. Кэш, в свою очередь, как я говорил, уже вышел 28 августа. Здесь Серато делает ставку не на очевидный фестивальный момент, то есть мейнстейдж, выставляющий, а на атмосферу. Плотный бас, гипнотическая линия, мелодичное постепенное развитие композиции. Хороший пример современной клубной электроники, где трек работает за счет настроения и грува, а не за счет количества элементов, нагруженных в композиции. Прямо сейчас. Рекорд Клаб Шоу, Рафаэль Серато. Кэш.
1: Рекорд Клаб.

композиции от 14 августа с лейбла Mousetrap и Deadmau5, который неожиданно обращается к материалу французского проекта Engine Depot Rhine. Fabian не полностью самостоятельная композиция Deadmau5, а его собственная переработка оригинала до официального релиза Joel Zimmerman, а именно так зовут мыши в миру, успел протестировать эту версию на фестивальных выступлениях, ну а затем выпустил ее у себя на Mousetrap 14 числа. В новой версии оригинальная мелодия получает характерный для Deadmau5 прогрессив хаос каркас, длинное развитие, плотный бас, ну и постепенно наращивание напряжения. И все это в продолжении Рекорд Клаб Шоу прямо сейчас. Deadmau5, Фабиан.

же как и Хугель, продолжает соединять хаос с американским хип-хопом. И здесь коллаборация получилась особенно контрастной, потому что к продюсеру присоединились Sexy Red и Gatano. В результате клубный латин-хаус-грув, поверх которого появляется совершенно другая по характеру вокальная подача Sexy Red. И вообще Bad Beach — второй сингл, связанный с расширенной версией альбома Хугель 21. Релиз вышел 21 августа на Make the Girls Dance Records. И прямо сейчас этот трек у нас здесь в эфире Рекорд Клаб Шоу. Уже стать не в первый раз. Хугель, Sexy Red и Gatano.

бразилец Unfazed, коллабис с Луи Ду Саузей, Wild. Клубная работа с акцентом на грув и вокальный хук. Релиз появился 28 августа на Spinning Deep. И по настроению это как раз тот материал, который хорошо показывает современную европейскую хаус-сцену. По саппортам отметились здесь Оливер Хелденс, Рихаб, Скай.

0: реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Record Club. Team Vox.

Думаю, что все знают эти слова. Funko и Royal Beat. Релиз 28 августа. Ребята у нас создали трек, который буквально строится вокруг своего названия. В основе хаус-грув с более жесткой клубной энергетикой и вокальным хуком, который периодически возвращается к аранжировке. Это, знаете, хороший пример современной клубной работы, где основная задача — заставить ритм работать с очень узнаваемой в клубном мире фразой. Другими словами, просто не испортить изначальный оригинал, а сделать его еще лучше. Как по мне, у ребят получилось. Funka, Royal Beats, The Beat is Rockin'. Record Club.

type of struggle.

«Я могучий» британской красоткой Карен Харден, так называется «Right». Релиз 21 августа с лейбла «Insomniac». Здесь особенно интересно появление Карен Харден, британской певицы, известной по работам на стыке дэнс и UK гаража, ибо вокал становится главным элементом композиции. Продакшн при этом остается клубным, упругим, ритмичным, с большим пространством вокруг этого самого вокала. Из недавних же саппортов я вижу Алока, бразильца, Афро Джека, не бразильца, до релиза Сид и Алексей Ромео. Презент же этой работы состоялся в клубе Space в Майами в рамках сета Goodfella еще в марте этого года. Прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу Goodfella, я могучий Карен Хардинг. Right. Рекорд Клаб. Team Vox.

под занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напомню вам про телеграм-канал и плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Тим Вокс. Там у нас собраны предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Лиза. И этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу тоже совсем скоро мы выложим в интернет. Поэтому, как вы увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями, то есть репост. Поставьте реакции какие-нибудь прикольненькие, да. Ну и обязательно переслушайте с самого начала до самого конца сами еще разок. Так вы можете помочь продвижению нашего подкаста в интернете. Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Лиз. Соответственно, далее по расписанию. Сегодня вторник, а значит, в этой студии совсем скоро в следующем часе появится Нитрина и Баур и их новый микс для Рекорд Клаба. Ну а меня же в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios amigos. Пока.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной. Полночь со вторника на среду. Как обычно, мы встречаемся в это время на волнах радиостанции «Рекорд». 2 сентября на календаре. Да, осень вступает в свои права, и лето мы еще помним. И, конечно же, осенние, яркие, сочные, свежие мотивы в сегодняшнем выпуске. Много очень эксклюзива, в том числе от вашего покорного слуги диджея Нейтрино Анза и многих других. Passenger 10, Айгора. Далее по всем остановкам. Нейтрино и Баур, Радио Рекорд. Поехали.

0: Тёмкина и Баур.
1: Ну что ж, друзья, встречаем новинку, эксклюзив сегодняшнего эфира, трек, который выйдет в эту пятницу, ну и прямо сейчас на волнах Радио Рекорд, эксклюзивно в программе Рекорд Клаб от Нейтрино и Баура. Это Chic No Hopes, Dance of the Fire. Да, все помнят, миллениалы, конечно же. Супер-хит-бенгер нулевых интерпретаций от Chic и No Hopes. Чуть ранее Камиль Фетт и Джош Гигант, Куда, So Good, новая версия от Сапиан. Чуть ранее Клим и Макс, Freeze, No Breaks, тоже новинка, которая выйдет только на этой неделе, в пятницу. А прямо сейчас уже по Нейтрино и Баура на первой танцевальной. Далее еще много новинок, не переключаемся. We'll be right back.

Ну что ж, друзья, и в завершение нашего сегодняшнего шоу чуть ранее треком Тони Сайзер и Unreal I'm Taking Your Heart, I'm Taking Your Heart. Я надеюсь, вы узнали эту нетленку в новой версии от Тони Сайзера и Unreal. И прямо сейчас DJ Nitrida and the Fade to Grey в ремиксе от Савина. Друзья, это эксклюзивы, которые вот-вот выйдут или только вышли на волнах первой танцевальной, как обычно в эфире Радио Рекорд от Нитрины и Баура. Мы встретимся через неделю на волнах Радио Рекорд. Полночь со вторника на среду, как обычно. Далее Лена Попова и технический перерыв. Ну а мы прощаемся ненадолго. Вступаем в эту золотистую осень 2026-го. Нитрина и Баур. Всем пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техническом перерыве с часу до двух ночи отпуск. Не пугайтесь, это творческий псевдоним моего сегодняшнего гостя. Диджей-отпуск проекты Dot It Dot 777-111. Экспериментальный мультижанровый электронный музыкант, продюсер и виниловый диджей, чьи работы охватывают спектр от андеграундного техно до саундтреков для голливудских блокбастеров. Сооснователь культового винилового лейбла «Дребезги» и физика цифрового лейбла «Сплав», участник международной диджей-команды Vinyl Ambulance и автор проектов в жанрах техно, чиптюн, панк и хип-хоп. Его лайвы — это техно-рэп под грув аналоговых машин, а диджей-сеты с любых носителей — это виртуозные переходы между жанрами разной степени прожарки. Для сегодняшнего техпера, со слов моего сегодняшнего гостя, он открыл старую папку техно, а в итоге записал микс без рамок и заготовок. Внутри плотный замес из техно, хаоса, ломаных ритмов и неожиданных находок. Чистая импровизация в моменте. Слушаем сегодня в ночном эфире с часу до двух. Желаю всем приятного прослушивания.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что сегодня в эфире прозвучал гостевой микс моего сегодняшнего гостя. Его зовут Диджей Отпуск. А пока я желаю всем спокойной ночи и прощаюсь до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». Пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helden's here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

Рекорд Клаб. Оливер Хелденс. People dancing in the street.

0: tunes. I hope you did as well. But that's a wrap for this week's show. Thank you for listening. I hope you all enjoy the new music. Let me know what you thought of the music this week. Just drop your comments on YouTube uploads or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Ciao, adios, see you later.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.